криком любви, зовом любви Божией, желанием Бога отдать себя этой твари, чтобы она разделила с ним блаженство вечное, что над этой тварью дышит Святой Дух. Дух, который приобщает ее к жизни, к способности становления, который вызывает в твари возможности, которые она, может, даже в тот момент не подозревает. Помогает ей становиться всем тем, чем только она может стать. Но не по принуждению, не насильственно, а потому что она под дыханием Святого Духа, который есть Дух жизни, будет становиться всем тем, на что она способна. И вот с первого мгновения любовь Божия приобщает новорожденную тварь через Сына и через Духа к вечной жизни. И, как говорится опять-таки в Священном Писании, дары Божии неотъемлемы. И поэтому то, что Бог сейчас предлагает и дает, никогда не было отнято и не будет отнято у твари. Тварь после падения человека прошла через трагедию, но она осталась мученицей и неоскверненной. Как святой Федор Студит говорит в цитате, которую я вам уже упоминал, тварь невинна. Тварь не согрешила против Бога. Она является жертвой человеческого падения. И, употребляя его образ, она подобна доброму коню, которым управляет пьяный всадник. Конь добрый, но он себя ведет не так, как его природа хотела бы. Он ведет себя не так, как он должен был бы, но это не его вина. Он чист, а виновен всадник. К этому мы вернемся. Но вот это первое, что мы знаем, что тварь связана с Отцом, державным словом, который является Сын, и животворным действием, которым является Святой Дух. И эта связь между вещественной тварью и Богом ничем не разрушается. Отношения между тварью и Богом не перестают быть теми, которыми они были, какими они были задуманы самым Господом. И если мы посмотрим на историю творения, то мы увидим, как это действительно выражается в судьбе всех тварей. Первое, что совершается как заключение, как завершение этого акта творения Божия, это появление человека. Но тут тоже надо отметить, и это очень, мне кажется, важным, что человек создан перстным, из персти, из самого основного, из чего создана тварь. И поэтому он сродни всякой твари, потому что вся тварь, каждая тварь родилась из персти, из как бы ничего, из как бы основного, изначального материала, который появился на свет, когда Бог любовью своей призвал
к бытию, все, чего не было. И в этом отношении человек сродни всей твари через свою плоть, через вещество свое. И тут опять-таки, мне кажется, очень важным помнить, я это уже говорил, но мне хочется это собрать воедино. Нам надо всегда помнить, что когда мы говорим о том, как опасна плоть для духовной жизни человека, мы говорим о чем-то описательно, но не по существу дела. Когда мы будем говорить о падении, я к этому вернусь. Но сейчас я хочу сказать, что некоторые отцы церкви говорили, что грехи плоти – это те грехи, которые человеческий дух совершает против плоти своей, против того невинного и неоскверненного вещества, из которого он сотворен. Это очень нам важно запомнить, потому что к этому, с этим связана вся тема воплощения. Бог сотворил человека. Он его сотворил сродни всему вещественному миру. И как этому миру он причастен через свою вещественность к непорочности и чистоте. С другой стороны, Бог вдохнул в человека свое дыхание. И через это человек сродни самому Богу. Не в полном смысле. Потому что человек создан так же, как и остальная тварь, чистым, невинным, но еще не зрелым и не святым. Ему надлежит вырасти в святость, которая сделает его, его приобщит к Богу по-иному, который даст ему познать Бога, как он им познан, как говорит апостол Павел. И вот человек, по слову святого Филарета Московского, повешен как бы над двумя, между двумя безднами. С одной стороны, бездна божественная, куда он призван. С другой стороны, бездна небытия, из которой он вызван. И его поддерживает божественная благодать, по словам Филарета, как хрустальный мост. Человек невинный должен вырасти в святость. Его призвание по отношению к твари, и это очень важно, так приобщиться к Богу, так его познать, и через познание Бога познать всю тварь в ее глубинах и стать ее вождем к полноте приобщения с Богом. Так, чтобы пришло время, когда, опять-таки, по слову апостола Павла, Бог стал бы всем во всем. Божественность пронизала бы все созданное им. Не механически, а по открытости всей твари, и потому что она познала его под руководством человека. Это очень важно в нашем понимании сотворенного нами мира. Потому что особенно теперь, когда у человека такая власть над веществом этого мира, нам надо опомниться и понять, что представляет собой этот мир. Какая его связь с Богом? Для этого можем мы подумать о нескольких моментах.
Вы, наверное, все помните икону преображения Господня. Гора с тремя вершинами. На средней вершине стоит Христос. По правую и левую руку Моисей и Исаия пророк. И они говорят с ним о том, что надлежит быть. А именно о том, что его любовь безграничная, бездонная, все охватывающая, должна привести его к тому, чтобы умереть смертью всего мира, который стал смертным через человеческое падение. И в этот момент, когда Христос принимает в себя, как бы в своем человечестве, соглашается на то, чтобы умереть смертью всей смертности мира, вдруг он воссиевает славой преображения. Не только лик его, не только его руки, не только его тело делаются светлыми, но и одежды его изменяются. Как говорится, опять-таки, в Евангелии она делается такой белизны, как ни один красильщик не может ее сделать. Вещество его одежды пронизывается божественным светом, но не сгорает в нем, а приобщается к нему и сияет этим светом, потому что это вещество способно приобщиться к тому, чему мы еще не способны приобщиться. С исключением святого Серафима Саровского, например, и других святых, к этому я вернусь через мгновение. Это икона Андрея Рублева. Но есть другая икона, которая как бы менее поражает собой, Феофана Грека. Христос сияет, одежда его бела, но не лик его, не руки его, не одежда не сияют такой вещественной белизной, как на иконе Андрея Рублева. Но, что меня поражает в этой иконе, это то, что Христос стоит, и что как бы из него излучение идет, из его рук, с его лика, с его одежды, падают лучи божественного, нетварного света на все то, что его окружает, на камни, на растения. И эти лучи не только касаются этих вещественных предметов, они проникают до их глубин, и камни, и растения ответно начинают сиять божественным светом по приобщению. Это нам говорит о том, что вещественный мир способен воспринять божественный свет, принять его до самых глубин и засиять им полностью. Когда он встречается с самим Богом, а не с человеком. Это очень важно, мне кажется, чтобы понять святость мира, в котором мы живем, и ужас того, что мы совершаем над этим миром. Другой пример – это чудеса. Давным-давно уже отцами церкви нам сказано, что чудеса – это не моменты, когда Бог своей властью понуждает природу, волны на море, хлебы, которые размножаются, и болезнь, которая охватила человеческое тело, подчиниться, поработиться его воле и войти в новые измерения, как бы. Отцы церкви нам говорят о том, что чудеса – это действия Божие, которыми
вещественная тварь освобождается от рабства греху и последствий греха, которые человек своей греховностью наложил и накладывает на нее. Это момент освобождения. Это момент, когда силы Божьи, благодать Его, обращенные к твари, которая готова ответить на этот его зов и на это его действие, когда эта тварь снова делается собой, чистый, освобожденный от человеческого греха, хоть на какое-то время. Это мы видим на море Тиверианском, мы это видим в размножении хлебов, но мы видим это тоже в моменты, когда Христос исцеляет больного. Замечательно то, что Христос не насилует больного, как бы заставляя его перестать быть во власти болезни. Он ему говорит: «Хочешь ли ты быть целым?» Каждый раз. «Хочешь ли ты?» Твоя телесная природа на это способна. Но ты хочешь ли быть целым? Хочешь ли ты отвернуться от той греховной жизни, которая была твоим уделом до сих пор? Хочешь ли ты быть свободным от смерти, от осквернения и соединиться со мной, Богом твоим, по-новому? О, не сразу до конца, но намерением, желанием, решимостью, отречением от всего греховного прошлого, который тебя сделал таким, таким больным даже в твоем теле, который твою плоть, невинную плоть, поработил страданию. И каждый раз страдалец отвечает согласием. Сумеет ли он дальше в течение всей своей жизни пронести это понимание, мы не знаем. Может быть и нет, может быть и да. Но это момент, когда человеческая воля должна соединиться с волей Божией для того, чтобы стала возможность освобождения природы в нем. Мы видим также эту способность тварного мира соединиться с Богом в таинствах. Я возьму один только пример, как центральный момент. Это таинство божественной литургии, когда хлеб и вино действием Святого Духа и силой Христа становятся телом и плотью Христовыми. И здесь точная параллель тому, что совершается при сотворении мира. Слово Божие, Сын Божий, который приобщился к веществу нашего мира и к нашему человечеству, Сын Божий, эту тварь, это хлеб, это вино, принимает в себя. И Святой Дух сходит на это вещество, и оно становится телом и плотью Христа. Это нечто непостижимое. Это нечто, что никакой человек совершить не может. Только Бог. И в молитве, которую священник читает перед освящением святых даров, именно говорится об этом –
ты и тот, кто приносит, и тот, кто принимает жертву. То есть тот, который был распят, и тот, который принимает жертву. Ты тот, который раздает и себя отдает. Это момент, когда совершается в малом то, чему суждено совершиться во вселенном масштабе. Когда Бог победит в конечном итоге грех в человеке, зло, и когда тварь будет свободна, и когда она узнает в теле Христовом себя самое и во Христе своего Создателя, жениха церковного, того, который так ее возлюбил, что он всего себя отдал ей. И она может теперь отдать себя ему, как в браке совершенном. Жених не берет себе невесту, а отдает себя ей. И как невеста не берет себе жениха, а отдает себя ему. Это тайна церкви, о которой говорится в послании апостола Павла, который читается по случаю бракосочетаний. Соединение жениха и невесты по образу соединения церкви, то есть той части творения, которая отдала себя Богу и Христу, и Христа. И вот в божественной литургии это совершается, но совершается во всех таинствах. Когда мы освящаем воды крещения, когда мы освящаем масло для помазания больных и так далее, это момент, когда в молитве церкви народа Божия вместе со Христом и Духом освобождается эта малая доля творения от всякого рабства греху и может приобщить человека к той святости, непорочности, здравию душевному и телесному, которое ей у нее никогда не было отнято, несмотря на то, что она была порабощена греху. И тут мы приходим, может быть, к самому великому, о чем мы можем подумать в этом контексте. Это воплощение самого Христа, Божией Матери. Плотью своей Божия Матерь принадлежала созданному миру, и она в своей плоти была чиста и безгрешна. Не потому, что она миру принадлежит, а потому, что она еще с момента своего зачатия была посвящена Богу. Чистотою родителей и отдачей ими ее Богу. Вы, наверное, помните, знаете эту икону приведения Божьей Матери в храм. Это образно говорит о том, что с рождения своего она была отдана безраздельно Богу. И в своей
невинности, в своей девственной чистоте, она была принесена Ему, что она принадлежала Ему безгранично, нераздельно. Но с другой стороны, она является наследницей всей святости земли. Не напрасно в начале двух Евангелий нам рассказывается родословня Христа. Это родословня Божьей Матери в сущности. Это рассказ о том, как сотворение мира до ее зачатия, поколение за поколением, несмотря на человеческую слабость, несмотря на греховность, освобождала себя от нечистоты. Мы видим через эти имена, как каждое поколение очищало хоть одного человека, одну чету от греховности, так, чтобы в совокупности все поколения, из которых она рождена, принесли бы как камни для здания ее личности человеческой, свою отданность Богу, свою чистоту среди упомянутых в родословне мужчин и женщин были грешники. Но это все были грешники, кающиеся. И покаяние в этом смысле не значит просто сожаление. Это были грешники, которые сознавали, что они оторвались от Бога, и которые всем своим существом рвались к Нему вернуться, которым удавалось в большей или в меньшей мере это осуществить, которые передавали следующему поколению свое рвение, свою отчаянную тоску, свой подвиг, и следующее поколение эту тоску брало на себя, этот подвиг усовершенствовало. Из поколения в поколение создавалось новое человечество в одной, может быть, линии родословной, как мы видим в начале двух Евангелий, которые приводят к родителям Божьей Матери и к Божьей Матери, которая наследница всей чистоты человеческого рода, всей богоустремленности, всей тоски по Богу, всей отдачи себя Ему. И соединяя чистоту тварного мира в ее плоти и чистоту тварного мира кающихся грешников и побеждающих свою греховность святых, она делается способным стать сосудом воплощения. Как это дивно! И благодать Божия сходит на нее, сходит на это человечество, которое, с одной стороны, чисто, как вещество, и, с другой стороны, свято, как самоотдача Богу. И тут играет решающую роль человеческая свобода. Потому что без свободы наше отношение с Богом невозможно. Могло бы быть только порабощенность, но не могла бы быть свободная, любовная отдача человека Ему.
И на этом я хочу остановиться. В начале книги Бытия, опять-таки, возвращаясь к первой главе, нам говорится о том, что Бог создал человека. В целом, человека. И некоторые церкви подчеркивают то, что сказано, создан человека, мужчину и женщину создал их. И что они были образом Божьим. Но они подчеркивают то, что в тот момент это было одно существо, в котором не определились еще свойства или различия пола. Один цельный человек, в котором, опять-таки, как изначально сотворенной твари, были заложены все возможности и мужского, и женского бытия. И мы видим из второй главы книги Бытия, как это развивается. Тварь, остальная тварь, под дыханием Святого Духа, свободно развиваясь, приходит к моменту, когда она созрела достаточно, что Бог привел бы все твари к человеку, к цельному человеку, который в себе содержит все возможности мужского и женского бытия, с тем, что человек назвал каждую тварь. Это момент, когда человек полностью еще приобщен к Богу, не совершив никакого греха. И поэтому из этой приобщенности, из того, что он видит тварь, как ее видит Бог, он каждой твари может наречь имя. Не те имена зверей, которые мы называем, а таинственное имя, которое определяет все существо этой твари. Мы видим нечто подобное в книге Откровения, когда нам говорится о том, что когда придет конец мира, и все будет завершено, то каждый человек узнает свое неповторимое имя. Имя, которое только он знает, и Бог. Имя, которое определяет его уникальное, неповторимое, единственное соотношение с Богом. И вот такие имена нарек человек все твари. Но в этом процессе он обнаружил, что каждая тварь как бы двойственна, мужского и женского рода. И что он один, он человек, по-гречи «антропос». И в этот момент, когда он увидел себя одиноким по сравнению с другими тварями, в нем родилось желание быть, как другие твари, как бы четой, двоицей. И в ответ на это его желание Бог на него наводит глубокий сон, и из него рождается Ева. В русском, в славянском, во многих текстах нам говорится о том, что Бог взял ребро Адама и из нее создал Еву. На древних языках ребро и сторона – одно и то же слово. Во многих аскетических писаниях говорится о том, что человек, тот или другой, подвижник, спал на ребрах своих, что значило, просто лежал на голой земле на боку. И здесь речь идет не о том, чтобы Бог взял одно ребро из него
сделал бы Еву, а в том, что он разделил бы две половины в человеком, две возможности в человеке, чтобы Бог взял одно ребро из него, сделал бы Еву, а в том, что он разделил бы две половины в человеком, две возможности в человеке, мужскую

не знал тогда, чего мы можем назвать любовью. То есть обнаружением, что есть другой, а другой одного же корня, что и друг, другой, который ему подобен. И мы это видим опять-таки в этом рассказе. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть нечто не совсем относящееся к тому, что я сейчас говорю. Есть в еврейской письменности рассказ о том, как поставили вопрос одному раввину о том, почему Бог создал Еву из ребра. Вещественного предмета, как бы, когда он мог бы его создать из его ума, из его головы. И ответ, который дал этот раввин, мне кажется, замечательный. Потому что ребро – это та часть тела, которая ближе всего к сердцу. И вот когда Адам оказался лицом к лицу с Евой, он на нее посмотрел, и в еврейском тексте он сказал, что «я Иш», а это Иша. То есть это я в женском роде. Это я себя узнаю. И мы знаем из естественной науки, что в каждом из нас заложено и женское, и мужское. И что каждый из нас в себе содержит эти два элемента с преобладанием того или преобладанием другого. И когда Адам увидел Еву, и Ева увидела Адама, они друг на друга посмотрели, и они могли сказать, ведь это я передо мной, перед моими глазами. Но в такой красоте, такой дивной, которого я могу полюбить всем своим существом, отдать себя полностью, неограниченно. Это момент, когда родился не пол в нашем униженном смысле слова, а развлечение двух, который увидел себя, каким он себя не мог видеть в себе самом, изумился. И поэтому так значительно и на русском, и в других языках употребление слова «ты». «Ты» — это значит «другой я», «альтер-эго», как говорили на латинском языке. Это я, но я, стоящий перед собой в неописуемой красоте, стоящий перед собой таким, каким я могу полюбить всем своим существом, соединиться всем своим существом, потому что это я. И здесь мы видим цельность человека. Пока человек был только единицей, он был возможностью. Здесь он осуществлением. Осуществлением не двух полов, а полноты одного человека, который проявляется в той любви, которая соединяет двух и делает двух плотью единой. Как говорится о браке. Есть детский рассказ о том, как один человек сидит у себя в комнате, и другой человек стучит в дверь. Один человек – это, если можно так сказать, Адам, а другой человек – это Ева. И
Ту часть

0: și ждёт ответа. И тот, кто заперти, говорит: кто ты? Отвори мне, а ты мне скажи, кто ты? Да это я. Я не знаю тебя. И тогда тот, кто наружу, отвечает ему: как ты не знаешь? Это ты сам. И вот мне кажется, что в этой встрече Адама и Евы именно это происходит. Почему они друг другу говорят «ты»? Потому что они одно в двух лицах. И так важно для нас то, что мы употребляем это слово «ты» по отношению к Богу. Это не фамильярность. Это то, что этим мы утверждаем, что Он и мы так соединены друг со другом, так едины непостижимым образом, божественной любовью и нашей слабой ответной любовью, что, как Исаак Сирин говорит, Бог ближе к тебе, чем твоя собственная душа и жизнь. Вот почему мы говорим «ты» Богу. Потому что ближе этого не может быть. Потому что я сам себе не могу быть так близок, как Бог мне и я Ему. И согласно с этим и развилась дивная святоотеческая и апостольская богословие о брачной любви, когда оба делаются едиными, так как Адам и Ева были едины до падения. Я на этом кончу сегодняшнюю свою беседу, которая продлилась дольше обычного. Я прошу об этом прощения. Давайте помолчим немножко и потом помолимся вместе.
1: Братья и сестры, вы слушали запись беседы митрополита Сурожского Антония.

Гуси-лебеди. Жили старичок со старушкой. У них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка», — говорила мать, — «мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. Будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся, выбежала в чистое поле. Метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали. Девочка угадала, что они унесли ее братца. Бросилась их догонять, бежала-бежала. Стоит печка. «Печка-печка, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «О, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблоко. «Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблока, скажу». «О, у моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?» «Съешь моего простого киселика с молоком, скажу». «О, у моего батюшки и сливочки не едятся». И долго бы ей бегать по полям, да бродить по лесу. Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, побоялась наколоться и спрашивает: «Ёжик, ёжик, не видал ли, куда гуси полетели?» «Вон туда-то», — указал. Побежала, стоит избушка на курьих ножках, стоит, поворачивается. В избушке сидит баба-яга, морда жиленная, нога глиняная. Сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла. А гуси за ней в погоню летят. Нагонят злодеи. Куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка, матушка, спрячь меня. Съешь моего киселика». Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок. Гуси пролетели. Вышла она, сказала «спасибо», и опять бежит с братцем. А гуси воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, матушка, спрячь меня! Съешь мое лесное яблочко». Поскорее съела. Яблонь ее заслонила веточками, прикрыла листиками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели, да за ней. Совсем налетают. Уж крыльями бьют, того и гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. «Сударыня печка, спрячь меня! Съешь моего ржаного пирожка». Девушка поскорее пирожок в рот, а сама в печь села в устьице. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой, да хорошо еще, что успела прибежать, а тут и отец, и мать пришли.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Сергия, чтеца Геннадия, Ольги, Екатерины, воина Антония со служащими, воина Сергия со служащими, воина Сергия со служащими, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, тяжелоболящего воина Артемия, тяжелоболящего воина Александра, тяжелоболящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: воина Германа, Кирилла, путешествующей Елены, тяжелоболящей Юлии, тяжелоболящей Анны, болящей Натальи со сродниками, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Иулии со сродниками, тяжело болящего Алексея, тяжело болящего Леонида со сродниками, тяжелоболящей Ольги с очадами, Киры с очадами, болящего Олега со сродниками, Елены с чадами, Виктора с чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Оторковицы Марии, Нины с чадами, Елены с чадами, болящей Марии со сродниками, болящего Иерея Константина, болящей Любови, болящего Павла, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, протоиерея Анна с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, путешествующей Ирины со сродниками, Константина, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, Зои, Дмитрия, младенца Евы, болящего протоиерея Игоря, болящей Галины, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Прежде всего, позвольте поздравить вас с великим праздником Пятидесятницы, Троицы, всенародным российским праздником, праздником всех христиан. Это особый день и в истории России, и в нашей культуре, и, думаю, что в жизни каждого человека. Правда, бывает и беда такая, что не каждый человек осознает это. И для того, чтобы нам в эти дни Святой Троицы и Дня Святого Духа глубже осознать то, что происходит с миром, с нами, в наших взаимоотношениях, и, может быть, ту роль, то призвание свое, которое мы должны исполнять в эти дни и в последующие дни. Вот для этого я сегодня осмеливаюсь прикоснуться к этим святым словам и попробовать заглянуть в их корни, для того, чтобы нам поглубже вразумиться. И прежде чем мы начнем разговор о очень простом и, наверное, одном из самых таинственных в русском языке, в славянских языках и в языках мира слове «три», корни «три», прежде чем мы начнем эту беседу, я хочу объясниться с теми из наших слушателей и собеседников сегодняшних, кто, может быть, является людьми высокоучеными и сведущими не только в лингвистической науке, антропологии, этимологии, но и в символических каких-то науках, в мифологии и так далее. Дело в том, что помимо научного знания, и в частности научная этимология, напомню, логос – это слово, этимон – это образец истины, то есть этимология – это усматривание истинных образцов человеческих отношений в живых словах, так можно предмет этой науки сформулировать. Но этимология – это не только наука, это еще и способ богопознания, самопознания человека, мышления и путь поиска сути вещей, предметов, и путь поиска направлений дальнейшего жизненного пути, руководство к действию, путеводное ведение. То есть смотреть в корень слова, называющего то или иное явление, тот или иной предмет, для того, чтобы в этом корне увидеть икону, образец истины. И, вразумляясь этим образцом, следуя ему, спасаться от ошибок, от совращений со своего жизненного пути, от потери себя. Поэтому то, что я вам сегодня буду предлагать, с одной стороны, корнесловное толкование и слова «три», и связанных с этим святым словом и сегодняшним праздником близких слов, это основано на научных исследованиях. Но, с другой стороны, это, конечно, имеет и характер аллегории, близко к притче и близко, ну, если угодно, к творческому осмыслению, да, потому что каждый человек, заглядывая в корень слова, видит там свое. И здесь, конечно же, присутствует то, что называют ученые субъективностью, и, к сожалению, почему-то вот современная светская наука, часто забывающая о Боге, возводит в степень такого идола, верховного, вот это так называемую объективность, это объективное знание, безликое. А вот знание личностно воспринимаемое, основанное на личной вере, да, на исповедании, оно почему-то отметается как ненаучное, что, по-моему, глубоко ложно и неправильно. Я не буду называть сейчас имен, но могу вам привести такой очень характерный пример. Показывали по кабельному телевидению Санкт-Петербурга, есть такое телевидение у нас, оптоволоконная там связь, вот беседу, связанную с корнесловием и с корнесловным мышлением. И на этой беседе, вот во время спора, один ученый, такой известный в филологии человек, очень одаренный, очень много знающий, вот возмущенно так мне воскликнул, когда я толковал слово «путь» и связано с этим слово «единство». Один и единица, вот эти слова, с сегодняшним праздником, они тоже связаны, правда, потому что Господь един в трех лицах. И когда мы об этом говорили, я опираюсь на исследования ученых, которые есть в словарях, в частности, вот двухтомный словарь Петра Яковлевича Черных, этимологически, но истолковал слово «единица», и, соответственно, слово «один» вместе с ним связано к этому корню восходящему, как сочетание двух корней –
последний корень тот же, что в слове «иной», «ин», другой, ну, в слове «инок» мы имеем. Вот. А первый корень возвел, чтобы поближе, попонятнее было всем присутствующим, к слову «одос», «путь». Что позволительно, потому что индоевропейский более глубокий корень, там с йотом эйтон звучит, он настолько мощный, что он порождает очень много плодов, в том числе и является отцом вот этим таким, ну, стеблем, стволом, может быть, для вот этого рождя веточки, называемой греческим словом «одос», что переводится «путь». И поэтому слово «один», как сочетание двух корней, иной путь человека, да, путь в Царствие Небесное, не тот путь, который мы видим вещественными глазами, а вот единство троичного, трех ипостасей, это есть путь возвращения человека от смерти к жизни, от смертного к нетленному, от праха к Отцу Небесному. Это путь фактически блудного сына, если о притчах говорить. И вот это его собеседник тогда так возмутил. Он сказал, что ненаучная этимология. То есть ученые люди пусть сегодня немножко посмиряются, потому что какими бы учеными мы ни были, стремясь только к своей объективности, мы субъективность перед свою прячем и личное часто выдаем за объективное и общепризнанное, хотя именно объективная наука толкует по-другому. Часто надо просто, если уж кто-то очень оскорбится каким-то моим толкованием и скажет, что это все не так, помнить, что мы видим и слышим не то, что есть на самом деле, а то, что мы хотим увидеть, и то, что мы готовы услышать, а все остальное отметаем как чуждое, ненужное и в кавычках ненаучное. Поэтому потерпите, родные мои, может быть, сегодня какие-то истолкования покажутся вам неожиданные, воспримите это как мою притчу, мое субъективное исповедание, видение отдельного человека, которое, может быть, кому-то поможет, кого-то вразумит, а кого-то побудит к тому, чтобы начать свой поиск и найти свою точку зрения на те корни, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, слово «три». Обращусь к великолепнейшему научному исследованию Владимира Николаевича Топорова. Это известнейший специалист в области этимологии, антропологии и тех гуманитарных наук, исторических наук, которые именно связаны с корнями человеческой культуры. Вот я держу в руках первый том его великолепного трехтомника, который называется «Исследование по этимологии и семантике». И здесь древо, корни которого уходят вот в звук и смысл. И этот в высшей степени образованный, добросовестный ученый, он как раз в предисловиях своей книги говорит о многих видах этимологии и о наднаучной тоже, потому что есть все-таки знания, открываемые нам свыше и не поддающиеся никаким синхрофазотронам там и прочим ускорителям частиц. Да, с Фомкой туда не вломишься. Только вот умолив Господа о вразумлении именно, может быть, в эти дни помолившись о сошествии Духа Святаго и о вдохновении, человек может получить какие-то вразумления от Господа и откровения для себя. Вот этот ученый, по-моему, великолепно осознает, что научный путь, путь такой вот, как ученый говорит, методом тыка, да, пробы ошибок, очень похож на путь слепого с палочкой, правда, продвигающегося осторожно, нащупывающего, путь проверяющего, не утонет ли он здесь. Но все-таки мы помним, что если без Божьей помощи продвигаться и не последовать заповедям христианским и Святому Писанию, то сбудется то, что в Святом Писании есть, когда слепой ведет слепого, сами знаете, куда падает. Так вот, не слепо, а на основе исследования именно мировой культуры и мировых религий и верований, в том числе и языческих верований, Владимир Николаевич Топоров приступает к вот этой теме изучения семантики троичности
В частности, больше всего тут привлекает славянское языческое слово «тризну», поэтому я язычников упомянул. Но он в начале своего исследования, ссылаясь на очень авторитетных ученых мировых светил, доказывает, что слово «тризна» и слово «три» связаны общим корнем. И здесь он уже в конце исследования приводит вот такую данную. Вот такие данные, такую информацию, простите. Цитирую вот этот том. Итак, страница 284 первого тома исследования Владимира Николаевича Топорова. Если вспомнить, что генетический третий является младшим сыном громовержца, названным им смертью, часто как раз с помощью лишь расчленения, размельчения, раздробления, растолчения, растирания его тела. Но преодолевшим смерть, сравните с древнегреческим нектар, напиток бессмертия, тар, индоевропейское тер, тр, что в индоевропейском языке реконструировано как преодолевать, побеждать, согласно исследованию, известному исследованию Питера Тимы. И многократно увеличившим свою плодородную силу, то его образ как раз и реализует идею вечной смены в цикле «жизнь, смерть, жизнь», вечного преодоления, проникновения, проницания по вертикали всех трех миров. Именно поэтому связь персонажа, кодируемого как третий, тритья, с этими действиями оправдана и семантически, и формально. Сравните с индоевропейским тер, тере, тери, трей, три. И с расширителями тереть, растирать, сверлить, преодолевать, достигать, спасаться. И ряд образований от этих корней практически неотличимых от производных и от индоевропейского числительного три. Естественно, что вопрос о соотношении этих элементов нуждается в дальнейшем исследовании. Тем не менее, сама густота слоя ассоциаций мотива троичности с темой смерти, загробного мира, жертвоприношения производит достаточно внушительное впечатление и не может быть отнесена за счет случая. Действительно, этот корень настолько древний, что глубина и мощь вот этих ассоциаций, научно названной связи ассоциациями здесь, она поражает. И приступая к этому совершенно необъятному для человеческого умозрения миру, называемому словом «три» в русском языке, и, поверьте, в очень многих языках мира, и уже мертвых, почивших, если на народах почившись, и в живых, и в восточных, и в западных, и в европейских, и азиатских, и так далее. То есть, действительно, мы с вами прикасаемся к огромнейшему пласту мировой культуры, говоря о троичности, о троице и произнося это святое слово, этот корень «три». Хочется подчеркнуть, что ассоциация – это латинское слово. «Ас» значит «вместе», «восстановить», «снова». А «социари», «социус» – это связанный. Ну, вот соединенный, да? То есть это восстановленная связь. Вот что такое ассоциация. Диссоциация – это значит разрешение, разрыв связи. А вот связывание, вязать и решить, я все время этот образ вот заповеди Христовой, обращенный к апостолам, все время подчеркиваю, что апостолы – посланники Божии. А сейчас каждый христианин, церковленный, апостольское служение исполняет. То есть вязать и решить – вот труд христианина, направленный на спасение и вразумление тех часто заблуждающихся людей, которые могут погибнуть в пучине греховной жизни, в своей слепоте. Вот говорят, слепая ярость там, и так далее, да? Гнев слепой, озлобленность. То есть, действительно, вот в мире, где есть смерть, где есть вражда и война, долг каждого христианина – это вязать и решить, то есть устанавливать вот эти, по-латински говоря, необходимые ассоциации, чтобы люди прикреплялись, привязывались к Божьему, к Высшему, к Вечному и отрешались от смертного, гибельного, заразного, грязного и превращающего человека в зверь.
И то, что здесь Владимир Николаевич Топоров указывает нам, что индоевропейский корень «тр», корень слова «три», да, означает преодоление, победу над смертью, и ссылается на более ранние исследования вот ученых из других стран, то именно вот это восхождение от временной жизни, к сожалению, большому для нас с вами, через смерть, но опять скажем, через временную смерть, да, к жизни вечной, к преодолению смерти. Вот это восклицание смертью, смерть поправ, да, это словословие Христово, это образец для каждого из нас. То есть нет такого христианина, нет такого человека на земле, для которого бы вот эта дорога жизни, этот путь, указанный Христом, был бы не душеспасительным и не обязательным. При том, что мы свободны в своем выборе, что у нас есть своя воля, и этим мы подобны Богу, своей свободой выбора, мы спасаемся тем, что следуем Христу. И вот в этот день, в день действительно преодоления, нужно вспомнить, что все символы этого праздника и все, что происходит сегодня и будет происходить завтра, по-научному скажу, в атмосфере, в природе, в наших семьях, вокруг нас, с нами и в нашем внутреннем мире, все это метафоры, дорогие мои. Слово «метафора» греческое, напомню, не устану напоминать, потому что это основа корнеслоговного мышления. Мета пере, ну, или сверх, да, пере, сверх, перевод вот через верх, мета пере, и ферро несу. И поэтому, ну, форо – это донесенное, да, поэтому метафора – это переносный смысл, перенос символа, образа от вышних к нижним, из мира горнего в мир дольный. Для чего? Для возвращения. И здесь давайте вот посмотрим на образцы этих метафор, этих символов, которые были ведомы всем нашим предкам, даже самым простецам деревенским, не особо образованным, были ведомы, как говорится, испокон веков, и были ведомы еще и в языческие времена тоже, милостью Божией, потому что Господь всем хочет спастись и вразумляет образцами природной жизни, того, что есть в окружающем мире, своими посланиями, вразумляет и язычников тоже. И здесь давайте вспомним ту радиопередачу, которая у нас с вами была давно и была посвящена роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». И когда он там рассказывает о семье Лариных, он описывает, как в первой половине XIX века, а значит, и в XVIII веке, еще раньше, патриархальные семьи русские, деревенские семьи, помните, они хранили в жизни мирные обычаи, милость старины, да, вот эти хранители старины, как они праздновали Троицу. И я процитирую его. «В день Троицы, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три». Это рассказ о Лариных, как они молились в Троицу. И я специально вчера заглянул, готовясь к нашему сегодняшнему общению, в интернет, чтобы посмотреть, как там вот современные русские люди и современные культурные люди, читавшие Пушкина, вот воспринимают эти строчки. Там огромная полемика, но все-таки докопались до того, что было известно в начале XIX века, совсем недавно. Оказывается, заря, вот я сегодня Василию Ивановичу Зарю подарил, пучок зари привез ему с огорода и подарил. Это современные ботаники так определяют, что это любисток, ну, вид сельдерея сейчас, да. И уже люди, которые ближе к истории, чем к ботанике, дополняют, что действительно наши с вами предки –
когда не было дешевой бумаги. И нельзя было свечечку держать так, чтобы не обжигал вот горячий воск. Просто голой рукой. А свечки тогда были большие, пчел было много, воска много было. А воск он здорово обжигает. А молебен-то длинный, а там еще и коленопреклоненный. То есть надо защитить руку-то. Вот они использовали то, что росло при дороге. И обильно очень росло на Руси. Вот любисток, зарю эту использовали. Собирали вот эту зелень. И сейчас, смотрите, даже вот мои родственники меня вразумили. Оказывается, настолько естественно даже для современных вот огородниц, любительниц, дачи, для пожилых женщин средних лет, собирать вот сейчас и заготавливать именно в троицкие дни вот это растение на весь год. Прямо. То есть эти пучки зари, они ими весь дом увешан. И аромат стоит прекрасно. Оказывается, когда раскаленный воск падает на вот этот, на эту зарю, пучок зари, то аромат по всей церкви разливается. То есть они действительно выбрали себе очень благодатное растение. И что же это за слезки три в Троице? Смотрите, опять число три. Помните, что такое корень три? У нас я еще раз напомню, потому что мы не читаем, а слушаем. Это преодолевать, побеждать. Это победа жизни над смертью. Да? Смертью смерть поправ. Вот что такое три. Как пишет ученый. Жизнь, смерть, жизнь. Да? Переход от временного к вечному. Ну и тогда, конечно же, мы задаемся вопросом. А слезы-то тут при чем? Чего плакать-то? А потом мы еще Есенина раскрываем, и вы знаете, что это поэт-то от земли, от сахи, от бараны, да, и в деревенской школе учился, кстати, у священника учился, он и церковно-приходское образование у него было в начале, прежде чем в Питер-то переехать и погибнуть бесславно, к сожалению, во многом очень... В раннем возрасте, в расцвете творческих сил. Вот этот вот действительно соловей земли русской. Но среди людей-то он, конечно, прославился как величайший дар необыкновенный. Но он тоже, вот почему я вспоминаю в своих ранних стихах, где он воспевает как раз и труд земледельца, да, и деревенский образ жизни, и близость человека к природе. Ему очень близки эти языческие мотивы вот были, обожествление природы. Очень много стихов у него. Он тоже в одном из стихотворений говорит, что он идет к Троице плакать на зарю. То есть вот опять великий поэт русский уже в 20 веке подчеркивает, что обычай плакать на зарю сохраняется. И почему именно три слезы? Да потому что тройственность – это полнота жизни, полнота победы жизни над смертью. И без этого плача, как верили наши языческие предки, без плача на зарю, можно остаться без урожая. Потому что будет засуха, и после жизни будет только смерть. И если Господь не дождит иссохшую землю, то и плодов, урожая не будет. А это значит, зимой-то помрет семья, потому что кормились-то действительно своим потом и кровавыми мозолями землю поливая. Как сказано, в поте лица будешь добывать хлеб свой. То есть вот те люди, которые... Еще в дохристианские времена на Руси действительно кормили себя и весь свой мир, всех окружающих людей, да, выращивали хлеб, они прекрасно знали, что без вот этого троического поклонения хлеб не вырастешь. Без меня не можете ни часу же, помните слова Христа, что каким бы опытным и физически сильным не был земледелец, какая бы у него ни была семья и там дружина батраков, если Господь не даст вовремя солнца, вовремя дождя и не благословит труд крестьянина, то урожая-то не будет. И будет победа смерти над жизнью тогда. А возрождение, вот символ возрождения, это, конечно, все зеленое, зеленый цвет, да, цвет надежды на наше возвращение к вечной жизни после увядания. Это еще все и содержится еще в одном слове, очень близком нам с вами, в слове, которое мы повторяем каждое утро и каждый вечер на молитве келейной своей,
утреннем правиле, называя себя травой. И приступая к причастию, мы удивляемся, как же я, трава сей, будучи травой, и неопально причащусь огня. Да? То есть вот, слушайтесь, три, трава – это однокоренные слова. И пусть ученые-мужи здесь особо не возмущаются, может быть, они в словарях сейчас Фасмера даже и черных лихорадочное отыскивание найдут, и будут опять, может быть, нас с вами критиковать за то, что мы что-то там выдумываем. Но я, опять же, ссылаюсь на научные труды, в частности, и Владимира Николаевича Топорова, и на те символы Ветхого и Нового Завета, которые связаны именно с раскрытием тройственной природы мироустройства, тронственной природы человека, с раскрытием через образы горящей травы, горящего куста. Я неопалимой купине целую передачу в свое время делал. И образы, которые действительно и в других словах, в частности, нашего с вами языка содержатся. Я не буду сейчас нас погружать в пучины мирового сравнительного языковедения, потому что часа на это не хватит. Но напомню, что такое слово, как «отравиться» или «потрава», это однокоренное тоже слово, уже теперь с травой, да, и символом тройственности. И когда мы вспоминаем книгу «Бытия», то мы видим, что траву сильную Господь дал в пищу всему живому. И действительно, вот читая жития святых, подвижников земли русской, в частности, и целителей святых, и Киево-Печерских целителей, мы, знакомясь с их подвигами, узнаем, что вареной травой можно исцелить любую болезнь. То есть восстановить при помощи травы сильной, Богом нам данным, не только как для насыщения чрева, да, но для восстановления нашей внутренней тройственности в гармонии, в единстве с тройственностью всего мироустройства, в уподоблении Троицы. Поэтому зеленый цвет в Троицу, и вот березки, которые мы украшаем, и трава, которую мы устилаем часто пол в храме, потом эту траву часто ведь под божницы в деревнях клали, как первое средство от всех болезней, и помогало. Думаю, что и сейчас верующим поможет. То есть вот это осознание себя как травинки, былинки, оно очень вразумительно для нас с вами, родные мои. Смотрите, ведь что такое живая трава? Что такое живая трава? Да она и глаз радует, она и исцеляет, она и насыщает, и она, погибнув, воскресает. И то, что в ней есть и вода, и огонь, и земля, и воздух, ну, про фотосинтез все знают, там теперь уже в школе это учат на уроках ботаники. Вот это действительно чудо Божие. И это пример для нас с вами, чтобы не оскорбляться, не лишаться влаги, не иссушаться по своей воле, чтобы не пылать гневом неправедным и не поддаваться вот в себе же содержащейся вот этой силе, которая может разрушить и себя самого, и окружающее, не вспыхнуть. Да, вот что такое пылающая трава? Мы представляем, это огромная опасность для всего, да, окружающего. И для жучков, там, паучков, и для домов человеческих. И такие пожары страшные бывают от сухой травы. Вот. Поэтому есть слово, конечно же, и о травах. Да, то, что может при нарушении вот этой тройственности, при нарушении соотношения трех ипостасей единства, может разрушить человека. И когда мы говорим о триипостасном божестве, нужно помнить, что греческое слово «ипостась», оно очень легко переводится –
Ну, мы знаем, вот опять же, от ученых, которые очень любят греческий язык, такой термин, как гипо, да, гиподинамия, гипотония и так далее. То есть это пониженное, поддающееся, да, подчиняющее себя. И стасис – это стоящее. То есть ипостась, дословно в переводе с древнегреческого на русский, это добровольное соподчинение, подчинение другому. И когда старший служит младшему, когда родители служат своему немощному ребенку, да и взрослому ребенку, а ребенок, набираясь сил, служит своим родителям, вот это сослужение вместе. Ведь, знаете, в хорошей, достойной семье очень простой сейчас, вот и светские психологи такой проверочный пример приводят, сразу виден тут дух семьи и уровень культуры семьи. Вот поставят вазу с яблоками и сверху положат самое крупное, красное, красивое яблоко. И вот если семья вся сядет вокруг, возьмет по яблочку, это яблочко останется лежать, его все будут друг другу. Вот это ипостась-то. И есть и сыновняя ипостась, и отеческая ипостась, и материнская, и, конечно, ипостась духовная. Чтобы все лучше это приносить тому, кто в тебе и в ком ты, и кто для тебя все. И вот это и есть основа единства, три ипостасно. Поэтому вот этот иной путь жизни, помните, один, да, одес, путь иной, иной путь жизни, не хищнический, не направленный на преодоление чужой воли, не направленный на победу над другими близкими тебе людьми, любящими тебя людьми, твоими братьями, сестрами, да даже над врагами, помните заповедь о любви к врагам, да? А направленный на сослужение, на единение всего человечества во Христе и на духовное единение, когда мы все одно, да, почему говорят, Бог есть любовь. Вот это торжество любви, это и есть основа единства Троицы. Есть основа нашего телесного, душевного и духовного здоровья. Тут много есть ипостаси у нас, и во всем мы Троица, да, тут можно говорить и, допустим, ну, там, ум, разум и чувства, да, кто-то из ученых скажет подсознание, сознание, сверхсознание, каких только нет измерений у нашего вот внутреннего текста, у нашей три ипостасности человеческой, потому что мы подобны Богу. И здесь, дорогие мои, давайте еще раз посмотрим на ту икону, которую я слышал, вот, слава Богу, пораньше сегодня приехал на радио готовиться к встрече с вами, и слышал рассказ о иконе Андрея Рублева «Ветхозаветная Троица». Думаю, что эта икона у вас у всех перед глазами сейчас. И вот смотритесь в нее мысленным взором своим, посмотрите в корень. И, пожалуйста, увидьте в ней не только вот это триипостасность, да, но то, что ведь ангелы три, сидящие вокруг круглого стола, да, вокруг стола, они сидят особо, они образуют чашу, причем чашу сужающуюся, и на столе-то стоит тоже чаша. И в чаше-то, наполненной красным, да, вот это символ огня, нисходящего огня, символ того, что согревает нашу кровь, энергии, да, силы, символ любви. В чаше-то ведь телец. И вот эта тройственность иконы Ветхозаветной Троицы и 50-й псалом, который каждому из нас очень хорошо, я надеюсь, знаком, особенно последние его строки, когда Господь благоволит нас, чтобы мы принесли жертву правды, вот тогда на алтарь Божий будут возложены и возлагаются тельцы. В чем же тут неподобие человека Богу? В чем же тут недостаток тельцов,
который делает жертву тельцов неугодной Господу сейчас. Да когда мы служим только телесному своему телу, когда мы тело делаем Богом и золотого тельца ставим как идола выше, вот это равенство три ипостасной Троицы нарушаем, да? Тогда мы, отделяя телесное от души и духа своего, принося тельцу в жертву все сокровища человеческих чувств, в том числе и любовь, ведь жертву в тельцу, правда, Василий Иванович, ведь приносим, да? Ведь бывает же такое. И еще и самое страшное, когда люди свою принадлежность Богу, свое рабство Божие, то есть будущее сыновство Божие, потому что раб и ребенок – это один корень, отрочи по-церковно-славянски, да, отроками и рабов и детей называли в древности. Вот когда мы все это приносим в жертву тельцу, ну, становится телец золотым. Но золотого тельца этого лучше бы не видеть. Потому что угодно Богу жертва правды, когда человек своей временной, телесной жизнью готов не на словах, а на деле пожертвовать ради истинной любви, ради Бога. Вот тогда-то настает царство истины, и тогда-то вот в этой Троице, подобие Богу Троицы, человеческой Троице, череда жизни, смерти и жизни завершается благополучно торжеством вечной жизни во Христе. И необходимым условием такой вот жертвенной человеческой жизни, надежды на то, что Господь примет как жертву Авеля, помните, там ведь лучшего своего ягненочка от всего стада Авель выбрал, наверное, самого любимого своего, этот юноша, который наверняка, будучи пастухом, очень любил все живое, сотворенное Богом. Но Богу Божье отдал он. И эта жертва была принята. И это прообраз и нашей с вами жертвы, дорогие мои. Потому что торжество человеческого духа над плотью, истинное торжество, возможно только с Божьей помощью. Возможно только на основе истинной любви, которая есть приближение человека к Богу, которое есть главное связующее все живое, сила, исполняющая нас в эти дни такой радостью, таким горением о Господе. И вот здесь давайте задумаемся над тем, что же такое вдохновение вот именно в эти дни святой таким горением о Господе. И вот здесь давайте задумаемся над тем, что же такое вдохновение вот именно в эти дни Святой Троицы, Пятидесятницы.

верами, пошлю Духа Святого, Утешителя. И осветил землю Дух Святой, и будет он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения. Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так, видимо, Дух Святой ни на кого не сходил. Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков? Для всех видимо и ощутимо. Потому что апостолы были святы. Потому что через них, через проповедь их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, осветил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести. Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин Его принять? Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на всех нас, недостойных нынешних христиан. Ибо в таинстве миропомазания и святого крещения подается нам всем благодать Духа Святого. Всем подается эта благодать. Все ее получили, но не все ее сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого. Ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердце чистых, только им подает Он свою божественную благодать, свои святые дары, ибо Он есть сокровище благих, всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое. Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и любви? А как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов, врагов спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей, в каждый час помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться соблазну. И когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремление к земному благополучию, когда рисует картины славной, обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наши этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы должны тотчас же всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух нечистый, искушая нас. Мы не должны поддаваться нашептываниям его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам.
ибо тогда соблазн

0: соблазн овладеет сердцем нашим. Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движение сердца своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с ними. Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то нас не постигнет тяжкое и страшное горе. Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с ними, но вооружиться против них святым гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо помнить. «Гневаясь, не согрешайте». Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце Иисусова, когда он бичом изгонял торгующих из храма. Когда он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от меня, сатана!» Как это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем сердцем любившему его, мог сказать такие слова? «В гневе», — сказал он это, — «так и должно было быть». Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он уговаривал его не идти на крестную смерть. Вот таким святым гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными, да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя. Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог, и Господь поможет, и Дух Святой придет в сердце наше и осветит его, и даст силы тому, чтобы идти по пути спасения. Дух Святой да снидет в сердца наши. Дух Святой да поможет нам в этом трудном пути спасения. Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих. Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.
1: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия архиепископа Крымского Луки Воина Ясенецкого. Слово святителя, произнесенное в день Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы, 24 июня 1945 года, читал Владимир Уваров.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись беседы митрополита Антония Сурожского.
1: Я боюсь, что сегодняшняя моя беседа затянется немножко дольше обычного. Но мне хотелось бы успеть сказать сегодня все то, что надо сказать за один раз. Начну вот чего. Много-много лет тому назад, когда я был еще подростком, мой отец мне сказал: «Возьми за правило думать больше, чем ты читаешь, потому что твоя память всегда будет действовать быстрее, чем твой ум и сердце». Я подложил это правилом во всей своей духовной и умственной жизни. И то, что я хочу вам сказать в течение наступающих бесед, как и в течение прошлой беседы, это плод не собирания мыслей или сведений из источников. Это мысли, которые постепенно у меня родились, росли, углублялись, зрели в течение больше 70 лет теперь, в связи с чтением, с одной стороны, Ветхого и Нового Завета, а с другой стороны, отцов церкви. То, как я буду представлять вещи, может быть, вам покажется немного необычным. Но я думаю, что я могу с уверенностью сказать, что то, что я скажу, не противоречит тому, чему меня научили и Священное Писание, и отцы церкви, и большие люди духовного опыта и богословского опыта. Но я вас прошу то, что я скажу, выслушать, но выслушать с открытостью. С одной стороны, с готовностью воспринять то новое, что вы, может быть, услышите, а с другой стороны, воспринять это с готовностью самим это продумать критически, не обязательно критикуя то, что я скажу, а не принимая то, что я скажу, без размышления. И вот мне хочется продолжить сегодня беседу, которую мы начали в прошлый раз, размышлением над тем, каким образом Бог связан со своим творением. Большей частью, когда мы говорим об этом, мы думаем о том, как Бог связан с человеком, с исторической судьбой мира. Но мы мало думаем о том, каким образом в течение тысячелетий истории этого мира и вещественного, и духовного, Бог с ним связан. И вот мне хочется некоторые моменты выделить, с тем, чтобы над ними подумать. Я говорил уже о том, как в начале книги «Бытия» нам сказано, что Бог сотворил небо и землю, и что земля была безвидна, и Дух Божий носился над водами. Безвидно – это значит, что она была сплошной возможностью, еще не осуществленной. Это тот же самый смысл, который в еврейском языке вложен в слово, которое переводится на некоторых современных языках как «хаос». Хаос не как разруха, а к совокупность еще всех неосуществленных возможностей. И с самого этого первого мгновения тварь связана с Богом. С одной стороны, она появляется на свет через державное творческое Слово Божие. Слово, которое звучит и приводит из небытия все, что стало быть, не в оформленном виде, а как возможность. Это слово является творческое слово Сыном Божиим. И мир рождается от этого зова. Это не приказ. В том смысле, что отношения между Богом и тварью не могут быть рассмотрены как отношения властелина над подвластными. Это зов любви. Из цитаты, которую я вам вычитывал в прошлый раз, явно, что Бог хочет, потому что Он есть любовь. Любовь неизреченная, неизглаголанная, бесконечная. Он хочет разделить со своей тварью все то, что у него есть, и больше того, приобщить всю тварь к тому, чем он является, кем он есть. Так, чтобы, как говорит апостол Павел, в конечном итоге Бог стал бы всем во всем. Или, употребляя слова отца Сергия Булгакова, что было осуществлено не пантеизм, в том смысле, что не все должно стать Богом, но панэнтеизм, то есть творение, в котором Бог присутствует и действует, и пронизывает все. Но с другой стороны, в этом отрывке Священного Писания начало Ветхого Завета, явно, что эта тварь, которая вызвана криком любви, зовом любви Божией, желанием Бога отдать себя этой твари, чтобы она разделила с ним блаженство вечное, что над этой тварью дышит Святой Дух. Дух, который приобщает ее к жизни, к способности становления, который вызывает в твари возможности, которые она, может, даже в тот момент не подозревает, помогает ей становиться всем тем, чем только она может стать. Но не по принуждению, не насильственно, а потому что она под дыханием Святого Духа, который есть Дух жизни, будет становиться всем тем, на что она способна. И вот с первого мгновения любовь Божия приобщает новорожденную тварь через Сына и через Духа к вечной жизни. И, как говорится опять-таки в Священном Писании, дары Божии неотъемлемы. И поэтому то, что Бог сейчас предлагает и дает, никогда не было отнято и не будет отнято у твари. Тварь после падения человека прошла через трагедию, но она осталась мученицей и неоскверненной. Как святой Федор Студит говорит в цитате, которую я вам уже упоминал, тварь невинна, тварь не согрешила против Бога, она является жертвой человеческого падения. И, употребляя его образ, она подобна доброму коню, которым управляет пьяный всадник. Конь добрый, но он себя ведет не так, как его природа хотела бы. Он ведет себя не так, как он должен был бы, но это не его вина. Он чист, а виновен всадник. К этому мы вернемся. Но вот это первое, что мы знаем, что тварь связана с отцом, державным словом, который является сын, и животворным действием, которым является Святой Дух. И эта связь между вещественной тварью и Богом ничем не разрушается. Отношения между тварью и Богом не перестают быть теми, которыми они были, каким они были задуманы самым Господом. И если мы посмотрим на историю творения, то мы увидим, как это действительно выражается в судьбе всех тварей. Первое, что совершается как заключение, как завершение этого акта творения Божия, это появление человека. Но тут тоже надо отметить, и это очень, мне кажется, важным, что человек создан перстным, из персти, из самого основного, из чего создана тварь. И поэтому он сродни всякой твари, потому что вся тварь, каждая тварь родилась из персти, из как бы ничего, из как бы основного изначального материала, который появился на свет, когда Бог любовью своей призвал к бытию все, чего не было. И в этом отношении человек сродни всей твари через свою плоть, через вещество свое. И тут опять-таки, мне кажется, очень важным помнить, я это уже говорил, но мне хочется это собрать воедино. Нам надо всегда помнить, что когда мы говорим о том, как опасна плоть для духовной жизни человека, мы говорим о чем-то описательно, но не по существу дела. Когда мы будем говорить о падении, я к этому вернусь. Но сейчас я хочу сказать, что некоторые отцы церкви говорили, что грехи плоти – это те грехи, которые человеческий дух совершает против плоти своей, против того невинного и неоскверненного вещества, из которого он сотворен. Это очень нам важно запомнить, потому что к этому, с этим связана вся тема воплощения. Бог сотворил человека. Он его сотворил сродни всему вещественному миру, и как этому миру он причастен через свою вещественность к непорочности и чистоте. С другой стороны, Бог вдохнул в человека свое дыхание, и через это человек сродни самому Богу. Не в полном смысле, потому что человек создан так же, как и остальная тварь, чистым, невинным, но еще не зрелым и не святым. Ему надлежит вырасти в святость, которая сделает его, его приобщит к Богу по-иному, который даст ему познать Бога, как он им познан, как говорит апостол Павел. И вот человек, по слову святого Филарета Московского, повешен как бы над двумя, между двумя безднами. С одной стороны, бездна божественная, куда он призван. С другой стороны, бездна небытия, из которой он вызван. И его поддерживает божественная благодать, по словам Филарета, как хрустальный мост. Человек невинный должен вырасти в святость. Его призвание по отношению к твари, и это очень важно, так приобщиться к Богу, так его познать, и через познание Бога познать всю тварь в ее глубинах и стать ее вождем к полноте приобщения с Богом. Так, чтобы пришло время, когда, опять-таки, по слову апостола Павла, Бог стал бы всем во всем. Божественность пронизала бы все созданное им. Не механически, а по открытости всей твари, и потому, что она познала его под руководством человека. Это очень важно в нашем понимании сотворенного нами мира. Потому что особенно теперь, когда у человека такая власть над веществом этого мира, нам надо опомниться и понять, что представляет собой этот мир. Какая его связь с Богом? Для этого можем мы подумать о нескольких моментах. Вы, наверное, все помните икону преображения Господня. Гора с тремя вершинами. На средней вершине стоит Христос. По правую и левую руку Моисей и Исаия пророк. И они говорят с ним о том, что надлежит быть, а именно о том, что его любовь безграничная, бездонная, все охватывающая, должна привести его к тому, чтобы умереть смертью всего мира, который стал смертным через человеческое падение. И в этот момент, когда Христос принимает в себя, как бы в своем человечестве, соглашается на то, чтобы умереть смертью всей смертности мира, вдруг он воссиевает славой преображения. Не только лик его, не только его руки, не только его тело делаются светлыми, но и одежды его изменяются. Как говорится, опять-таки, в Евангелии она делается такой белизны, как ни один красильщик не может ее сделать. Вещество его одежды пронизывается божественным светом, но не сгорает в нем, а приобщается к нему и сияет этим светом, потому что это вещество способно приобщиться к тому, чему мы еще не способны приобщиться. С исключением святого Серафима Саровского, например, и других святых, к этому я вернусь через мгновение. Эта икона Андрея Рублева, Но есть другая икона, которая как бы менее поражает собой. Феофана Грека. Христос сияет, одежда его бела, но не лик его, не руки его, не одежда не сияют такой вещественной белизной, как на иконе Андрея Рублева. Но, что меня поражает в этой иконе, это то, что Христос стоит, и что как бы из Него излучение идет, из Его рук, с Его лика, с Его одежды, падают лучи божественного, нетварного света на все то, что Его окружает, на камни, на растения. И эти лучи не только касаются этих вещественных предметов, они проникают до их глубин, и камни, и растения ответно начинают сиять божественным светом по приобщению. Это нам говорит о том, что вещественный мир способен воспринять божественный свет, принять его до самых глубин и засиять им полностью. Когда он встречается с самим Богом, а не с человеком. Это очень важно, мне кажется, чтобы понять святость мира, в котором мы живем, и ужас того, что мы совершаем над этим миром. Другой пример – это чудеса. Давным-давно уже отцами церкви нам сказано, что чудеса – это не моменты, когда Бог своей властью понуждает природу, волны на море, хлебы, которые размножаются, и болезнь, которая охватила человеческое тело, подчиниться, поработиться его воле и войти в новые измерения, как бы. Отцы церкви нам говорят о том, что чудеса – это действия Божие, которыми вещественная тварь освобождается от рабства греху и последствий греха, которые человек своей греховностью наложил и накладывает на нее. Это момент освобождения. Это момент, когда силы Божьи, благодать Его, обращенные к твари, которая готова ответить на этот его зов и на это его действие, когда эта тварь снова делается собой, чистой, освобожденной от человеческого греха, хоть на какое-то время. Это мы видим на море Тиверианском, мы это видим в размножении хлебов, но мы видим это тоже в моменты, когда Христос исцеляет больного. Замечательно то, что Христос не насилует больного, как бы заставляя его перестать быть во власти болезни. Он ему говорит: «Хочешь ли ты быть целым?» Каждый раз. «Хочешь ли ты?» Твоя телесная природа на это способна. Но ты хочешь ли быть целым? Хочешь ли ты отвернуться от той греховной жизни, которая была твоим уделом до сих пор? Хочешь ли ты быть свободным от смерти, от осквернения и соединиться со мной, Богом твоим, по-новому? О, не сразу до конца, но намерением, желанием, решимостью, отречением от всего греховного прошлого который тебя сделал таким, таким больным даже в твоем теле, который твою плоть, невинную плоть, поработил страданию. И каждый раз страдалец отвечает согласием. Сумеет ли он дальше в течение всей своей жизни пронести это понимание, мы не знаем. Может быть и нет, может быть и да. Но это момент, когда человеческая воля должна соединиться с волей Божией для того, чтобы стала возможность освобождения природы в нем. Мы видим также эту способность тварного мира соединиться с Богом в таинствах. Я возьму один только пример, как центральный момент. Это таинство божественной литургии, когда хлеб и вино действием Святого Духа и силой Христа становятся телом и плотью Христовыми. И здесь точная параллель тому, что совершается при сотворении мира. Слово Божие, Сын Божий, который приобщился к веществу нашего мира и к нашему человечеству, Сын Божий, эту тварь, это хлеб, это вино, принимает в себя. И Святой Дух сходит на это вещество, и оно становится телом и плотью Христа. Это нечто непостижимое. Это нечто, что никакой человек совершить не может. Только Бог. И в молитве, которую священник читает перед освящением святых даров, именно говорится об этом. Ты и тот, кто приносит, и тот, кто принимает жертву. То есть, тот, который был распят, и тот, который принимает жертву. Ты, тот, который раздает и себя отдает. Это момент, когда совершается в малом то, чему суждено совершиться во вселенном масштабе. Когда Бог победит в конечном итоге грех в человеке, зло. И когда тварь будет свободна, и когда она узнает в теле Христовом себя самое и во Христе своего Создателя, жениха церковного, того, который так ее возлюбил, что он всего себя отдал ей. И она может теперь отдать себя ему, как в браке совершенном. Жених не берет себе невесту, а отдает себя ей. И как невеста не берет себе жениха, отдает себя ему. Это тайна церкви, о которой говорится в послании апостола Павла, который читается по случаю бракосочетаний. Соединение жениха и невесты по образу соединения церкви, то есть той части творения, которая отдала себя Богу и Христу. и Христа. И вот в божественной литургии это совершается, но совершается во всех таинствах, когда мы освящаем воды крещения, когда мы освящаем масло для помазания больных и так далее. Это момент, когда в молитве церкви народа Божия вместе со Христом и Духом освобождается эта малая доля творения от всякого рабства греху и может приобщить человека к той святости, непорочности, здравию душевному и телесному, которое ей у нее никогда не было отнято, несмотря на то, что она была порабощена греху. И тут мы приходим, может быть, к самому великому, о чем мы можем подумать в этом контексте. Это воплощение самого Христа, Божией Матери. Плотью своей Божья Матерь принадлежала созданному миру, и она в своей плоти была чиста и безгрешна. Не потому, что она миру принадлежит, а потому, что она еще с момента своего зачатия была посвящена Богу, чистотою родителей и отдачей ими ее Богу. Вы, наверное, помните, знаете эту икону. Приведение Божьей Матери в храм. Это образно говорит о том, что с рождения своего она была отдана безраздельно Богу. И в своей невинности, в своей девственной чистоте она была принесена Ему, что она принадлежала Ему безгранично, нераздельно. Но с другой стороны, она является наследницей всей святости земли. Не напрасно в начале двух Евангелий нам рассказывается родословня Христа. Это родословня Божьей Матери в сущности. Это рассказ о том, как сотворение мира до ее зачатия, поколение за поколением, несмотря на человеческую слабость, несмотря на греховность, освобождало себя от нечистоты. Мы видим через эти имена, как каждое поколение очищало хоть одного человека, одну чету от греховности, так, чтобы в совокупности все поколения, из которых она рождена, принесли бы как камни для здания ее личности человеческой, свою отданность Богу, свою чистоту среди упомянутых в родословне мужчин и женщин были грешники. Но это все были грешники, кающиеся. И покаяние в этом смысле не значит просто сожаление. Это были грешники, которые сознавали, что они оторвались от Бога, и которые всем своим существом рвались к нему вернуться, которым удавалось в большей или в меньшей мере это осуществить, которые передавали следующему поколению свое рвение, свою отчаянную тоску, свой подвиг, и следующее поколение эту тоску брало на себя, этот подвиг усовершенствовало. Из поколения в поколение создавалось новое человечество в одной, может быть, линии родословной. Как мы видим в начале двух Евангелий, которые приводят к родителям Божьей Матери и к Божьей Матери, которая наследница всей чистоты человеческого рода, всей богоустремленности, всей тоски по Богу, всей отдачи себя Ему. И соединяя чистоту тварного мира в ее плоти и чистоту тварного мира кающихся грешников и побеждающих свою греховность святых, она делается способным стать сосудом воплощения. Как это дивно! И благодать Божия сходит на нее, сходит на это человечество, которое, с одной стороны, чисто, как вещество, и, с другой стороны, свято, как самоотдача Богу. И тут играет решающую роль человеческая свобода. Потому что без свободы наше отношение с Богом невозможно. Могло бы быть только порабощенность, но не могла бы быть свободная, любовная отдача человека Ему. И на этом я хочу остановиться. В начале книги Бытия, опять-таки, возвращаясь к первой главе, нам говорится о том, что Бог создал человека в целом, человека. И некоторые отцы церкви подчеркивают то, что сказано, создан человека, мужчину и женщину создал их, и что они были образом Божьим. Но они подчеркивают то, что в тот момент это было одно существо, в котором не определились еще свойства или различия пола. Один цельный человек, в котором, опять-таки, как изначально сотворенной твари, были заложены все возможности и мужского, и женского бытия. И мы видим из второй главы книги Бытия, как это развивается. Тварь, остальная тварь, под дыханием Святого Духа, свободно развиваясь, приходит к моменту, когда она созрела достаточно, что Бог привел бы все твари к человеку, к цельному человеку, который в себе содержит все возможности мужского и женского бытия, с тем, чтобы человек назвал каждую тварь. Это момент, когда человек полностью еще приобщен к Богу, не совершив никакого греха. И поэтому из этой приобщенности, из того, что он видит тварь, как ее видит есть Бог, Он каждой твари может наречь имя. Не те имена зверей, которые мы называем, а таинственное имя, которое определяет все существо этой твари. Мы видим нечто подобное в книге Откровения, когда нам говорится о том, что когда придет конец мира, и все будет завершено, то каждый человек узнает свое неповторимое имя, имя, которое только он знает, и Бог. Имя, которое определяет его уникальное, неповторимое, единственное соотношение с Богом. И вот такие имена нарек человек все твари. Но в этом процессе он обнаружил, что каждая тварь как бы двойственна, мужского и женского рода. И что он один, он человек, по-гречи «антропос». И в этот момент, когда он увидел себя одиноким по сравнению с другими тварями, в нем родилось желание быть, как другие твари, как бы четой, двоицей. И в ответ на это его желание Бог на него наводит глубокий сон, из него рождается Ева. В русском, в славянском, во многих текстах нам говорится о том, что Бог взял ребро Адама, из нее создал Еву. На древних языках ребро и сторона одно и то же слово. Во многих аскетических писаниях говорится о том, что человек, тот или другой подвижник, спал на ребрах своих, что значило, просто лежал на голой земле на боку. И здесь речь идет не о том, чтобы Бог взял одно ребро, из него сделал бы Еву, а в том, что Он разделил бы две половины в человека, две возможности в человеке, мужскую и женскую. И это было сделано не односторонним решением Божества, а в ответ на то, что человек обнаружил, что он единственный одиночка, и что в нем есть возможность чего-то другого, чего он не знал тогда, чего мы можем назвать любовью. То есть обнаружением, что есть другой, а другой, одного же корня, что и друг, другой, который ему подобен. И мы это видим, опять-таки, в этом рассказе. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть нечто, не совсем относящееся к тому, что я сейчас говорю. Есть в еврейской письменности рассказ о том, как поставили вопрос одному раввину о том, почему Бог создал Еву из ребра. Вещественного предмета, как бы, когда он мог бы его создать из его ума, из его головы. И ответ, который дал этот раввин, мне кажется, замечательный. Потому что ребро – это та часть тела, которая ближе всего к сердцу. И вот когда Адам оказался лицом к лицу с Евой, он на нее посмотрел, и в еврейском тексте он сказал, что «я Иш», а это Иша. То есть это я в женском роде, это я себя узнаю. И мы знаем из естественной науки, что в каждом из нас заложено и женское, и мужское. И что каждый из нас в себе содержит эти два элемента с преобладанием того или преобладанием другого. И когда Адам увидел Еву, и Ева увидела Адама, они друг на друга посмотрели, и они могли сказать, ведь это я передо мной, перед моими глазами. Но в такой красоте, такой дивный, которого я могу полюбить всем своим существом, отдать себя полностью, неограниченно. Это момент, когда родился не пол в нашем униженном смысле слова, а развлечение двух, который увидел себя, каким он себя не мог видеть в себе самом, изумился. И поэтому так значительно и на русском, и в других языках употребление слова «ты». «Ты» — это значит «другое я», «альтер-эго», как говорили на латинском языке. Это я, но я, стоящий перед собой в неописуемой красоте, стоящий перед собой таким, каким я могу полюбить всем своим существом, соединиться всем своим существом, потому что это я. И здесь мы видим цельность человека. Пока человек был только единицей, он был возможностью. Здесь он осуществлением. Осуществлением не двух полов, а полноты одного человека, который проявляется в той любви, которая соединяет двух и делает двух плотью единой. Как говорится о браке. Есть детский рассказ о том, как один человек сидит у себя

0: говорит: «Кто ты? Отвори мне, а ты мне скажи, кто ты?» «Да это я. Я не знаю тебя». И тогда тот, кто наружу, отвечает ему: «Как ты не знаешь? Это ты сам». И вот мне кажется, что в этой встрече Адама и Евы именно это происходит. Почему они друг другу говорят «ты»? Потому что они одно в двух лицах. И так важно для нас то, что мы употребляем это слово «ты» по отношению к Богу. Это не фамильярность. Это то, что этим мы утверждаем, что Он и мы так соединены друг со другом, так едины непостижимым образом, божественной любовью и нашей слабой ответной любовью, что, как Исаак Сирин говорит, «Бог ближе к тебе, чем твоя собственная душа и жизнь». Вот почему мы говорим «ты» Богу. Потому что ближе этого не может быть. Потому что я сам себе не могу быть так близок, как Бог мне и я Ему. И согласно с этим и развилась дивная святоотеческая и апостольская богословие о брачной любви, когда оба делаются едиными, так как Адам и Ева были едины до падения. Я на этом кончу сегодняшнюю свою беседу, которая продлилась дольше обычного. Я прошу об этом прощения. Давайте помолчим немножко и потом помолимся вместе.
1: Братья и сестры, вы слушали запись беседы митрополита Сурожского Антония.

Гуси-лебеди. Жили старичок со старушкой. У них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка», — говорила мать, — «мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. Будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся, выбежала в чистое поле. Метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали. Девочка угадала, что они унесли ее братца. Бросилась их догонять, бежала-бежала. Стоит печка. «Печка-печка, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «О, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблока, скажу». «О, у моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?» «Съешь моего простого киселика с молоком, скажу». «О, у моего батюшки и сливочки не едятся». И долго бы ей бегать по полям, да бродить по лесу. Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, побоялась наколоться и спрашивает: «Ёжик, ёжик, не видал ли, куда гуси полетели?» «Вон туда-то», — указал. Побежала, стоит избушка на курьих ножках, стоит, поворачивается. В избушке сидит баба-яга, морда жиленная, нога глиняная. Сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла, а гуси за ней в погоню летят. Нагонят злодеи, куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка, матушка, спрячь меня, съешь моего киселика». Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок. Гуси пролетели. Вышла она, сказала «спасибо», и опять бежит с братцем. А гуси воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, матушка, спрячь меня! Съешь мое лесное яблочко». Поскорее съела. Яблонь ее заслонила веточками, прикрыла листиками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели, да за ней. Совсем налетают. Уж крыльями бьют, того и гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. «Сударыня печка, спрячь меня! Съешь моего ржаного пирожка». Девушка поскорее пирожок в рот, а сама в печь села в устьице. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой, да хорошо еще, что успела прибежать, а тут и отец, и мать пришли.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами, Иерея Георгия с очадами, Иерея Георгия с очадами, Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Сергия, чтеца Геннадия, Ольги, Екатерины, воина Антония со служащими, воина Сергия со служащими, воина Сергия со служащими, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, тяжелоболящего воина Артемия, тяжелоболящего воина Александра, тяжелоболящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: воина Германа, Кирилла, путешествующей Елены, тяжелоболящей Юлии, тяжелоболящей Анны, болящей Натальи со сродниками, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Иулии со сродниками, тяжело болящего Алексея, тяжело болящего Леонида со сродниками, тяжело болящей Ольги с очадами, Киры с очадами, болящего Олега со сродниками, Елены с чадами, Виктора с чадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Оторковицы Марии, Нины с чадами, Елены с чадами, болящей Марии со сродниками, болящего Иерея Константина, болящей Любови, болящего Павла, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, протоиерея Анна с прихожанами, тяжелоболящего Леонида со сродниками, путешествующей Ирины со сродниками, Константина, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, Зои, Дмитрия, младенца Евы, болящего протоиерея Игоря, болящей Галины, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Прежде всего, позвольте поздравить вас с великим праздником Пятидесятницы, Троицы, всенародным российским праздником, праздником всех христиан. Это особый день и в истории России, и в нашей культуре, и, думаю, что в жизни каждого человека. Правда, бывает и беда такая, что не каждый человек осознает это. И для того, чтобы нам в эти дни Святой Троицы и Дня Святого Духа глубже осознать то, что происходит с миром, с нами, в наших взаимоотношениях, и, может быть, ту роль, то призвание свое, которое мы должны исполнять в эти дни и в последующие дни. Вот для этого я сегодня осмеливаюсь прикоснуться к этим святым словам и попробовать заглянуть в их корни, для того, чтобы нам поглубже вразумиться. И прежде чем мы начнем разговор о очень простом и, наверное, одном из самых таинственных в русском языке, в славянских языках и в языках мира слове «три», корни «три», прежде чем мы начнем эту беседу, я хочу объясниться с теми из наших слушателей и собеседников сегодняшних, кто, может быть, является людьми высокоучеными и сведущими не только в лингвистической науке, антропологии, этимологии, но и в символических каких-то науках, в мифологии и так далее. Дело в том, что помимо научного знания, и в частности научная этимология, напомню, логос – это слово, этимон – это образец истины, то есть этимология – это усматривание истинных образцов человеческих отношений в живых словах, так можно предмет этой науки сформулировать. Но этимология – это не только наука, это еще и способ богопознания, самопознания человека, мышления и путь поиска сути вещей, предметов, и путь поиска направлений дальнейшего жизненного пути, руководство к действию, путеводное ведение. То есть смотреть в корень слова, называющего то или иное явление, тот или иной предмет, для того, чтобы в этом корне увидеть икону, образец истины. И, вразумляясь этим образцом, следуя ему, спасаться от ошибок, от совращений со своего жизненного пути, от потери себя. Поэтому то, что я вам сегодня буду предлагать, с одной стороны, корнесловное толкование и слово «три», и связанных с этим святым словом и сегодняшним праздником близких слов, это основано на научных исследованиях. Но, с другой стороны, это, конечно, имеет и характер аллегории, близко к притче и близко, ну, если угодно, к творческому осмыслению, да, потому что каждый человек, заглядывая в корень слова, видит там свое. И здесь, конечно же, присутствует то, что называют ученые субъективностью, и, к сожалению, почему-то вот современная светская наука, часто забывающая о Боге, возводит в степень такого идола, верховного, вот это так называемую объективность, это объективное знание, безликое. А вот знание личностно воспринимаемое, основанное на личной вере, да, на исповедании, оно почему-то отметается как ненаучное, что, по-моему, глубоко ложно и неправильно. Я не буду называть сейчас имен, но могу вам привести такой очень характерный пример. Показывали по кабельному телевидению Санкт-Петербурга, есть такое телевидение у нас, оптоволоконная там связь, вот беседу, связанную с корнесловием и с корнесловным мышлением. И на этой беседе вот во время спора один ученый, такой известный в филологии человек, очень одаренный, очень много знающий, вот возмущенно так мне воскликнул, когда я толковал слово «путь» и связано с этим слово «единство». Один и единица, вот эти слова. С сегодняшним праздником они тоже связаны, правда? Потому что Господь един в трех лицах. И когда мы об этом говорили, я опираюсь на исследования ученых, которые есть в словарях, в частности, вот двухтомный словарь Петра Яковлевича Черных, этимологический. Но истолковал слово «единица», и, соответственно, слово «один» вместе с ним связано к этому корню восходящему, как сочетание двух корней –
последний корень тот же, что в слове «иной», «ин», другой, но в слове «инок» мы имеем. Это. А первый корень возвел, чтобы поближе, попонятнее было всем присутствующим, к слову «одос», «путь», что позволительно, потому что индоевропейский более глубокий корень, там с йотом «эйтон» звучит, он настолько мощный, что он порождает очень много плодов, в том числе и является отцом вот этим таким, ну, стеблем, стволом, может быть, для вот этого рождя веточки, называемой греческим словом «одос», что переводится «путь». И поэтому слово «один», как сочетание двух корней, иной путь человека, да, путь в Царстве Небесное, не тот путь, который мы видим вещественными глазами, а вот единство троичного, трех ипостасей, это есть путь возвращения человека от смерти к жизни, от смертного к нетленному, от праха к Отцу Небесному. Это путь фактически блудного сына, если о притчах говорить. И вот это его собеседник тогда так возмутил, он сказал, что не научная этимология. То есть ученые люди пусть сегодня немножко посмиряются, потому что какими бы учеными мы ни были, стремясь только к своей объективности, мы субъективность перед свою прячем и личное часто выдаем за объективное и общепризнанное, хотя именно объективная наука толкует по-другому. Часто надо просто, если уж кто-то очень оскорбится каким-то моим толкованием и скажет, что это все не так, помнить, что мы видим и слышим не то, что есть на самом деле, а то, что мы хотим увидеть, и то, что мы готовы услышать, а все остальное отметаем как чуждое, ненужное и в кавычках ненаучное. Поэтому потерпите, родные мои, может быть, сегодня какие-то истолкования покажутся вам неожиданные, воспримите это как мою притчу, мое субъективное исповедание, видение отдельного человека, которое, может быть, кому-то поможет, кого-то вразумит, а кого-то побудит к тому, чтобы начать свой поиск и найти свою точку зрения на те корни, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, слово «три». Обращусь к великолепнейшему научному исследованию Владимира Николаевича Топорова. Это известнейший специалист в области этимологии, антропологии и тех гуманитарных наук, исторических наук, которые именно связаны с корнями человеческой культуры. Вот я держу в руках первый том его великолепного трехтомника, который называется «Исследование по этимологии и семантике». И здесь древо, корни которого уходят вот в звук и смысл. И этот в высшей степени образованный, добросовестный ученый, он как раз в предисловиях своей книги говорит о многих видах этимологии и о наднаучной тоже, потому что есть все-таки знания, открываемые нам свыше и не поддающиеся никаким синхрофазотронам там и прочим ускорителям частиц. Да, с Фомкой туда не вломишься. Только вот умолив Господа о вразумлении именно, может быть, в эти дни помолившись о сошествии Духа Святаго и о вдохновении, человек может получить какие-то вразумления от Господа и откровения для себя. Вот этот ученый, по-моему, великолепно осознает, что научный путь, путь такой вот, как ученый говорит, методом тыка, да, пробы ошибки, очень похож на путь слепого с палочкой, правда, продвигающегося осторожно, нащупывающего путь, проверяющего, не утонет ли он здесь. Но все-таки мы помним, что если без Божьей помощи продвигаться и не последовать заповедям христианским и Святому Писанию, то сбудется то, что в Святом Писании есть, когда слепой ведет слепого, сами знаете, куда падает. Так вот, не слепо, а на основе исследования именно мировой культуры и мировых религий и верований, в том числе и языческих верований, Владимир Николаевич Топоров приступает к вот этой теме изучения семантики троичности
В частности, его больше всего тут привлекает славянское языческое слово «тризна», поэтому я язычников упомянул. Но он в начале своего исследования, ссылаясь на очень авторитетных ученых мировых светил, доказывает, что слово «тризна» и слово «три» связаны общим корнем. И здесь он уже в конце исследования приводит вот такую данную. Вот такие данные, такую информацию, простите. Цитирую вот этот том. Итак, страница 284 первого тома исследования Владимира Николаевича Топорова. Если вспомнить, что генетический третий является младшим сыном громовержца, названным им смертью, часто как раз с помощью лишь расчленения, размельчения, раздробления, растолчения, растирания его тела. Но преодолевшим смерть, сравните с древнегреческим нектар, напиток бессмертия, тар, индоевропейское тер, тр, что в индоевропейском языке реконструировано как преодолевать, побеждать, согласно исследованию, известному исследованию Питера Тимы. И многократно увеличившим свою плодородную силу, то его образ как раз и реализует идею вечной смены в цикле «жизнь, смерть, жизнь», вечного преодоления, проникновения, проницания по вертикали всех трех миров. Именно поэтому связь персонажа, кодируемого как третий, тритья, с этими действиями оправдано и семантически, и формально. Сравните с индоевропейским тер, тере, тери, трей, три. И с расширителями тереть, растирать, сверлить, преодолевать, достигать, спасаться. И ряд образований от этих корней практически неотличимых от производных и от индоевропейского числительного три. Естественно, что вопрос о соотношении этих элементов нуждается в дальнейшем исследовании. Тем не менее, сама густота слоя ассоциаций мотива троичности с темой смерти, загробного мира, жертвоприношения производит достаточно внушительное впечатление и не может быть отнесена за счет случая. Действительно, этот корень настолько древний, что глубина и мощь вот этих ассоциаций, научно названной связи ассоциациями здесь, она поражает. И приступая к этому совершенно необъятному для человеческого умозрения миру, называемому словом «три» в русском языке, и, поверьте, в очень многих языках мира, и уже мертвых почивших, если на народах почивших, и в живых, и в восточных, и в западных, и в европейских, и азиатских, и так далее. То есть, действительно, мы с вами прикасаемся к огромнейшему пласту мировой культуры, говоря о троичности, о троице и произнося это святое слово, этот корень «три». Хочется подчеркнуть, что ассоциация – это латинское слово. «Ас» значит «вместе», «восстановить», «снова». А «социари», «социус» – это «связанный». Ну, вот соединенный, да? То есть это восстановленная связь. Вот что такое ассоциация. Диссоциация – это значит разрешение, разрыв связи. А вот связывание, вязать и решить, я все время этот образ вот заповеди Христовой, обращенный к апостолам, все время подчеркиваю, что апостолы – посланники Божии. А сейчас каждый христианин, вот церковленный, апостольское служение исполняет. То есть вязать и решить – вот труд христианина, направленный на спасение и вразумление тех часто заблуждающихся людей, которые могут погибнуть в пучине греховной жизни, в своей слепоте. Вот говорят, слепая ярость там, и так далее, да? Гнев слепой, озлобленность. То есть, действительно, вот в мире, где есть смерть, где есть вражда и война, долг каждого христианина – это вязать и решить, то есть устанавливать вот эти, по-латински говоря, необходимые ассоциации, чтобы люди прикреплялись, привязывались к Божьему, к Высшему, к Вечному и отрешались от смертного, гибельного, заразного, грязного и превращающего человека в зверь.
И то, что здесь Владимир Николаевич Топоров указывает нам, что индоевропейский корень «тр», корень слова «три», да, означает преодоление, победу над смертью, и ссылается на более ранние исследования вот ученых из других стран, то именно вот это восхождение от временной жизни, к сожалению, большому для нас с вами, через смерть, но опять скажем, через временную смерть, да, к жизни вечной, к преодолению смерти. Вот это восклицание смертью, смерть поправ, да, это словословие Христово, это образец для каждого из нас. То есть нет такого христианина, нет такого человека на земле, для которого бы вот эта дорога жизни, этот путь, указанный Христом, был бы не душеспасительным и не обязателен. При том, что мы свободны в своем выборе, что у нас есть своя воля, и этим мы подобны Богу, своей свободой выбора. Мы спасаемся тем, что следуем Христу. И вот в этот день, в день действительно преодоления, нужно вспомнить, что все символы этого праздника и все, что происходит сегодня и будет происходить завтра, по-научному скажу, в атмосфере, в природе, в наших семьях, вокруг нас, с нами и в нашем внутреннем мире, все это метафоры, дорогие мои. Слово «метафора» греческое, напомню, не устану напоминать, потому что это основа корнесловного мышления. Мета – пере, ну, или сверх, да, пере, сверх, перевод вот через верх, мета – пере, и ферро – несу. И поэтому, ну, фора – это донесенное, да, поэтому метафора – это переносный смысл, перенос символа, образа от вышних к нижним, из мира горнего в мир дольный. Для чего? Для возвращения. И здесь давайте вот посмотрим на образцы этих метафор, этих символов, которые были ведомы всем нашим предкам, даже самым простецам деревенским, не особо образованным, были ведомы, как говорится, испокон веков, и были ведомы еще и в языческие времена тоже, милостью Божией, потому что Господь всем хочет спастись и вразумляет образцами природной жизни, того, что есть в окружающем мире, своими посланиями, вразумляет и язычников тоже. И здесь давайте вспомним ту радиопередачу, которая у нас с вами была давно и была посвящена роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». И когда он там рассказывает о семье Лариных, он описывает, как в первой половине XIX века, а значит, и в XVIII веке, еще раньше, патриархальные семьи русские, деревенские семьи, помните, они хранили в жизни мирные обычаи, милость старины, да, вот эти хранители старины, как они праздновали Троицу. И я процитирую вам. «В день Троицы, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три». Это рассказ о Лариных, как они молились в Троицу. И я специально вчера заглянул, готовясь к нашему сегодняшнему общению, в интернет, чтобы посмотреть, как там вот современные русские люди и современные культурные люди, читавшие Пушкина, вот воспринимают эти строчки. Там огромная полемика, но все-таки докопались до того, что было известно в начале XIX века, совсем недавно. Оказывается, заря, вот я сегодня Василию Ивановичу зарю подарил, пучок зари привез ему с огорода и подарил. Это современные ботаники так
определяют, что это любисток, ну, вид сельдерея сейчас, да, и уже люди, которые ближе к истории, чем к ботанике, дополняют, что действительно наши с вами предки, когда не было дешевой бумаги, и нельзя было свечечку держать так, чтобы не обжигал вот горячий воск. Просто голой рукой. А свечки тогда были большие, пчел было много, воска много было. А воск он здорово обжигает. А молебен-то длинный, а там еще и коленопреклоненный. То есть надо защитить руку-то. Вот они использовали то, что росло при дороге. И обильно очень росло на Руси. Вот любисток, зарю эту использовали, собирали вот эту зелень. И сейчас, смотрите, даже вот мои родственники меня вразумили. Оказывается, настолько естественно даже для современных вот огородниц, любительниц дачи, для пожилых женщин средних лет, собирать вот сейчас и заготавливать именно в троицкие дни вот это растение на весь год. Прямо. То есть эти пучки зари, они ими весь дом увешан. И аромат стоит прекрасно. Оказывается, когда раскаленный воск падает на вот этот, на эту зарю, пучок зари, то аромат по всей церкви разливается. То есть они действительно выбрали себе очень благодатное растение. И что же это за слезки три в Троице? Смотрите, опять число три. Помните, что такое корень три у нас? Я еще раз напомню, потому что мы не читаем, а слушаем. Это преодолевать, побеждать. Это победа жизни над смертью. Да? Смертью смерть поправ. Вот что такое три. Как пишет ученый. Жизнь, смерть, жизнь. Да? Переход от временного к вечному. Ну и тогда, конечно же, мы задаемся вопросом. А слезы-то тут при чем? Чего плакать-то? А потом мы еще Есенина раскрываем. И вы знаете, что это поэт-то от земли, от сахи, от бараны, да, и в деревенской школе учился, кстати, у священника учился, он и церковно-приходское образование у него было в начале, прежде чем в Питер-то переехать и погибнуть бесславно, к сожалению, во многом очень... В раннем возрасте, в расцвете творческих сил. Вот этот вот действительно соловей земли русской. Но среди людей-то он, конечно, прославился как величайший дар необыкновенный. Но он тоже, вот почему я вспоминаю в своих ранних стихах, где он воспевает как раз и труд земледельца, да, и деревенский образ жизни, и близость человека к природе. Ему очень близки эти языческие мотивы вот были, обожествление природы. Очень много стихов у него. Он тоже в одном из стихотворений говорит, что он идет к Троице плакать на зарю. То есть вот опять великий поэт русский уже в 20 веке подчеркивает, что обычай плакать на зарю сохраняется. И почему именно три слезы? Да потому что тройственность – это полнота жизни, полнота победы жизни над смертью. И без этого плача, как верили наши языческие предки, без плача на зарю, можно остаться без урожая. Потому что будет засуха, и после жизни будет только смерть. И если Господь не дождит иссохшую землю, то и плодов, урожая не будет. А это значит, зимой-то помрет семья, потому что кормились-то действительно своим потом и кровавыми мозолями землю поливая. Как сказано, в поте лица будешь добывать хлеб свой. То есть вот те люди, которые... Еще в дохристианские времена на Руси действительно кормили себя и весь свой мир, всех окружающих людей, да, выращивали хлеб, они прекрасно знали, что без вот этого троического поклонения хлеб не вырастешь. Без меня не можете ни часу уже, помните слова Христа, что каким бы опытным и физически сильным не был земледелец, какая бы у него ни была семья и там дружина батраков, если Господь не даст вовремя солнца, вовремя дождя и не благословит труд крестьянина, то урожая-то не будет. И будет победа смерти над жизнью тогда. А возрождение –
Вот символ возрождения — это, конечно, все зеленое, зеленый цвет, да, цвет надежды на наше возвращение к вечной жизни после увядания. Это еще все и содержится еще в одном слове, очень близком нам с вами, в слове, которое мы повторяем каждое утро и каждый вечер на молитве келейной своей утреннем правиле, называя себя травой. И приступая к причастию, мы удивляемся, как же я, трава сей, будучи травой, и неопально причащуся огня. Да? То есть вот, слушайтесь, три, трава – это однокоренные слова. И пусть ученые мужи здесь особо не возмущаются, может быть, они в словарях сейчас Фасмера даже и черных лихорадочное отыскивание найдут, и будут опять, может быть, нас с вами критиковать за то, что мы что-то там выдумываем. Но я, опять же, ссылаюсь на научные труды, в частности, и Владимира Николаевича Топорова, и на те символы Ветхого и Нового Завета, которые связаны именно с раскрытием тройственной природы мироустройства, тронственной природы человека, с раскрытием через образы горящей травы, горящего куста. Я «Непалимый купинец» целую передачу в свое время делал. И образы, которые действительно и в других словах, в частности, нашего с вами языка содержатся. Я не буду сейчас нас погружать в пучины мирового сравнительного языковедения, потому что часа на это не хватит. Но напомню, что такое слово, как «отравиться» или «потрава», это однокоренное тоже слово, уже теперь с травой, да, и символом тройственности. И когда мы вспоминаем книгу «Бытия», то мы видим, что траву сильную Господь дал в пищу всему живому. И действительно, вот читая жития святых, подвижников земли русской, в частности, и целителей святых, и Киево-Печерских целителей, мы, знакомясь с их подвигами, узнаем, что вареной травой можно исцелить любую болезнь, то есть восстановить при помощи травы сильной, Богом нам данным, не только как для насыщения чрева, да, но для восстановления нашей внутренней тройственности в гармонии, в единстве с тройственностью всего мироустройства, в уподоблении Троицы. Поэтому зеленый цвет в Троицу, и вот березки, которые мы угрожаем, и трава, которую мы устилаем часто пол в храме, потом эту траву часто ведь под божницы в деревнях клали как первое средство от всех болезней и помогало. Думаю, что и сейчас верующим поможет. То есть вот это осознание себя как травинки, былинки, оно очень вразумительно для нас с вами, родные мои. Смотрите, ведь что такое живая трава? Что такое живая трава? Да она и глаз радует, она и исцеляет, она и насыщает, и она, погибнув, воскресает. И то, что в ней есть и вода, и огонь, и земля, и воздух, ну, про фотосинтез все знают, там теперь уже в школе это учат на уроках ботаники. Вот это действительно чудо Божье. И это пример для нас с вами, чтобы не оскорбляться, не лишаться влаги, не иссушаться по своей воле, чтобы не пылать гневом неправедным и не поддаваться вот в себе же содержащейся вот этой силе, которая может разрушить и себя самого, и окружающее, не вспыхнуть, да, вот что такое пылающая трава. Мы представляем, это огромная опасность для всего, да, окружающего, и для жучков, там, паучков, и для домов человеческих, и такие пожары страшные бывают от сухой травы. Вот, поэтому есть слово, конечно же, и о травах. Да, то, что может
при нарушении вот этой тройственности, при нарушении соотношения трех ипостасей единства может разрушить человека. И когда мы говорим о триипостасном божестве, нужно помнить, что греческое слово «ипостась», оно очень легко переводится. Ну, мы знаем, вот опять же, от ученых, которые очень любят греческий язык, такой термин, как гипо, да, гиподинамия, гипотония и так далее. То есть это пониженное, поддающееся, да, подчиняющее себя. И стасис – это стоящее. То есть ипостась, дословно в переводе с древнегреческого на русский, это добровольное соподчинение, подчинение другому. И когда старший служит младшему, когда родители служат своему немощному ребенку, да и взрослому ребенку, а ребенок, набираясь сил, служит своим родителям, вот это сослужение вместе. Ведь, знаете, в хорошей, достойной семье очень простой сейчас, вот и светские психологи такой проверочный пример приводят, сразу виден тут дух семьи и уровень культуры семьи. Вот поставят вазу с яблоками и сверху положат самое крупное, красное, красивое яблоко. И вот если семья вся сядет вокруг, возьмет по яблочку, это яблочко останется лежать, его все будут друг другу. Вот это ипостась-то. И есть и сыновняя ипостась, и отеческая ипостась, и материнская, и, конечно, ипостась духовная. Чтобы все лучше это приносить тому, кто в тебе и в ком ты, и кто для тебя все. И вот это и есть основа единства, триипостасного. Поэтому вот этот иной путь жизни, помните, один, да, одес, путь иной, иной путь жизни, не хищнический, не направленный на преодоление чужой воли, не направленный на победу над другими близкими тебе людьми, любящими тебя людьми, твоими братьями, сестрами, да даже над врагами. Помните заповедь о любви к врагам, да? А направленный на сослужение, на единение всего человечества во Христе и на духовное единение, когда мы все одно, да? Почему говорят, Бог есть любовь? Вот это торжество любви, это и есть основа единства Троицы. Есть основа нашего телесного, душевного и духовного здоровья. Тут много есть ипостаси у нас, и во всем мы Троица, да, тут можно говорить и, допустим, ну, там, ум, разум и чувства, да, кто-то из ученых скажет подсознание, сознание, сверхсознание, каких только нет измерений у нашего вот внутреннего текста, у нашей триипостасности человеческой, потому что мы подобны Богу. И здесь, дорогие мои, давайте еще раз посмотрим на ту икону, которую я слышал, вот, слава Богу, пораньше сегодня приехал на радио готовиться к встрече с вами, и слышал рассказ о иконе Андрея Рублева «Ветхозаветная Троица». Думаю, что эта икона у вас у всех перед глазами сейчас. И вот смотритесь в нее мысленным взором своим, посмотрите в корень. И, пожалуйста, увидьте в ней не только вот эта триипостасность, да, но то, что ведь ангелы три, сидящие вокруг круглого стола, да, вокруг стола, они сидят особо, они образуют чашу, причем чашу сужающуюся, и на столе-то стоит тоже чаша. И в чаше-то, наполненной красным, да, вот это символ огня, нисходящего огня, символ того, что согревает нашу кровь, энергии, да, силы, символ любви. В чаше-то ведь телец. И вот эта тройственность иконы Ветхозаветной Троицы и 50-й псалом, который каждому из нас очень хорошо, я надеюсь, знаком, особенно последние его строки, когда Господь благоволит
нас, чтобы мы принесли жертву правды, вот тогда на алтарь Божий будут возложены и возлагаются тельцы. В чем же тут неподобие человека Богу? В чем же тут недостаток тельцов, который делает жертву тельцов неугодной Господу сейчас? Да когда мы служим только телесному своему телу, когда мы тело делаем Богом и золотого тельца ставим как идола выше, вот это равенство три ипостасной Троицы нарушаем, да? Тогда мы, отделяя телесное от души и духа своего, принося тельцу в жертву все сокровища человеческих чувств, в том числе и любовь, ведь жертву в тельцу, правда, Василий Иванович, ведь приносим, да? Ведь бывает же такое. И еще и самое страшное, когда люди свою принадлежность Богу, свое рабство Божие, то есть будущее сыновство Божие, потому что раб и ребенок – это один корень, отрочи по-церковно-славянски, да, отроками и рабов, и детей называли в древности. Вот когда мы все это приносим в жертву тельцу, ну, становится телец золотым. Но золотого тельца этого лучше бы не видеть. Потому что угодно Богу жертва правды, когда человек своей временной, телесной жизнью готов не на словах, а на деле пожертвовать ради истинной любви, ради Бога. Вот тогда-то настает царство истины, и тогда-то вот в этой Троице, подобие Богу Троицы, человеческой Троицы, череда жизни, смерти и жизни завершается благополучно торжеством вечной жизни во Христе. И необходимым условием такой вот жертвенной человеческой жизни, надежды на то, что Господь примет как жертву Авеля, помните, там ведь лучшего своего ягненочка от всего стада Авель выбрал, наверное, самого любимого своего, этот юноша, который наверняка, будучи пастухом, очень любил все живое, сотворенное Богом, но Богу Божье отдал он. И эта жертва была принята. И это прообраз и нашей с вами жертвы, дорогие мои. Потому что торжество человеческого духа над плотью, истинное торжество, возможно только с Божьей помощью. Возможно только на основе истинной любви, которая есть приближение человека к Богу, которое есть главное, связующее все живое, сила, исполняющая нас в эти дни такой радостью, таким горением о Господе. И вот здесь давайте задумаемся над тем, что же такое вдохновение вот именно в эти дни Святой Троицы, Пятидесятницы, истинное вдохновение. Напомню вам, перед тем, как мы послушаем с вами очень вдохновенную песню, притчу моей хорошей знакомой и сестры о Господе Светланы Копыловой, прежде чем послушаем ее произведение очень вдохновенное, я вам напомню, что есть две пятидесятницы и две троицы. Одна ветхозаветная, когда после вот Песаха, что значит «прошел» по-русски, в переводе с еврейского языка на русский, когда ангел прошел мимо помазанных кровью ягнят ворот и домов богоизбранных, находящихся в плену у египтян, израильтян, да. И вот через 50 дней после исхода из Египта
даровано им было спасение в виде заповедей Моисеева. Поэтому это Пятидесятница, это праздник подчинения человека закону Божьему. Праздник спасения человека. Там еще это было связано, конечно, у них и с опресноками, потому что не успели ни закваску туда свою положить, и хлеб у них пресный был. Они вот ничего квасного там рассказывал не ели. И наша это Пятидесятница новозаветная, 50-й день, да, после Пасхи Христовой, вкушение, помните, тайную вечер, да, плоти и крови Божией, когда вместо Агнца Господь себя приносит в жертву, в очищение, в оставление грехов для спасения в жизнь вечную. И вот здесь-то, на 50-й день, как основа торжества любви над страхом, быть убитыми, истребленными, да? Потому что вот многие сейчас богословы говорят, что истинный страх Божий – это не просто страх наказания за нарушение закона от Бога, который, конечно, есть этот страх, но это страх отпасть от любви, стать нелюбимым и нелюбящим, то есть пропасть и отпасть от Бога. Величайший страх этот, и он основа всего. Так вот, действительно, в день сошествия Святаго Духа апостолы вдохновились. Ведь что такое эти языки пламени? Это вдохновение. И потом было написано четверо Евангелия, были написаны деяния апостолов, и были написаны величайшие слова, которые спасают всех нас, исполняя нашу душу любовью. Вот для того, чтобы нам на примере простого человека, я знаю, что Светлана – это очень простой человек. Вот каждый, кто встретится с ней, видит, что, несмотря на величие своего таланта, это настоящий друг, настоящая сестра о Господе, и она исполнена простоты. Вот давайте очень простую ее притчу о цирюльнике сейчас послушаем и разглядим в ней, услышим, что же такое плоды вдохновения простого человека.

Троицкая церковь, которую посвятили Рождество Богородицы. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться в народе Донским. Вернувшись в Москву, великий князь немедленно отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, называемый Дмитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков, родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва.

Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Осенью 1380 года, свидетельствуют летописи, Дмитрия Иоанновича впервые посетили тяжелые болезни. Сказалось нечеловеческое напряжение великого боя. В изнеможении была и вся русская земля. Оно проявилось при новых испытаниях, посетивших ее. Летом 1382 года с несметным войском новый татарский хан Тахтамыш двинулся на Москву, разоряя русские земли. Захватив Серпухов и предав его огню, татарский хан подошел к Москве. Великий князь из-за разногласий среди бояр не смог собрать достаточного для отпора татарам войска. Тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переяславль, затем в Кострому. В Москве остался митрополит Киприан, но он не смог противостоять начавшимся здесь беспорядкам. Митрополит решил уйти из Москвы, также и великая княгиня с детьми. С трудом удалось им выйти за городские стены. Митрополит направился в Тверь, княгиня к мужу в Кострому. Началась осада Москвы, и три дня город держался. Но на четвертый воины Тахтамыша ворвались в город. Страшен был учиненный ими погром в Москве. Убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в московские храмы. Сам город, в конце концов, был подожжен. Уничтожив до основания Москву, враг двинулся в другие русские земли. Были захвачены Звенигород, Можайск. Жители Переславля, узнав о приближении Тахтамыша, отплыли на лодках на середину своего озера и так спаслись. Лишь Волоколамск, у которого стояло войско князя Владимира Андреевича, оказал татарам сопротивление и обратил их в бегство. Затем Тахтамыш пошел на юг, захватил Коломну и, вступив в Рязанскую землю, разграбил ее. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иоанович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги. Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с Тверью. Презрев все письменные обещания, князь Михаил отправился к новому хану просить ярлыка на великое княжение. В 1383 году великий князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, 11-летнего Василия. Ценой возобновления ежегодной дани Москве удалось оставить ярлык за собой. Михаил потерпел неудачу, но Василий был на 2 года задержан в Орде заложником. Бедами Москвы захотел также воспользоваться Олег Рязанский. Внезапно он начал с Москвой спор из-за Коломны. Великий князь послал в Рязань войско Владимира Андреевича. В решительном бою оно понесло большой урон. И в этот тяжелый момент Дмитрий Иоанович, как всегда бывало, обратился за помощью к церкви. Преподобный

И Сергий помог великому князю завершить его многолетнюю тяжбу с Рязанью. Он пришел к князю Олегу и своим кротким словом убедил его заключить мир с Москвой. Это решение было упрочено по обычаю того времени. В 1386 году был заключен брак между сыном князя Олега Федором и дочерью Дмитрия Иоанновича Софией. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иоаннович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем при составлении его духовного завещания, но и преподал Дмитрию Иоанновичу все необходимые ему христианские таинства. 19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иоаннович представился ко Господу. Молитвами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Корнилия Комельского. Преподобный Корнилий родился в Ростове и воспитывался в Москве. Родители его были люди богатые и знатные, по фамилии Крюковы. Они служили при дворе великой княгини Марии, супруги великого князя Василия Темного. При ней служил и дядя Корнилия Лукиан, которому отец Корнилия, умирая, поручил сына. Дядя, удаляясь от двора в Белозерскую обитель, взял Корнилия с собою. Здесь, будучи 12 лет, Корнилий принял пострижение иноческое и выполнял послушание в хлебне. Бывший дворянин, а теперь молодой инок, не только трудился за себя, но охотно принимал на себя труды и за других. К тому же носил он тяжелые вериги. В свободное от послушаний время занимался он переписыванием книг. Вскоре Корнилий совершил путешествие в Ростов, чтобы убедить младшего брата идти в монастырь. Затем он отправился странствовать. Он был в Новгороде у святителя Геннадия, который желал, но не мог удержать его при себе. Преподобный поселился в пустыне, не вдали от Новгорода, и по временам приходил к мудрому святителю. Любитель безмолвия удалился и из пустыни, когда часто стали посещать ее, и поселился в Савватиевой обители Тверской области. Это странствование по разным местам не было странствованием праздным. Преподобный собирал опыты жизни духовной и терпел голод и жажду, холод и зной для Господа. Но и в Савватиевой обители Корнилий не нашел, чего искал, безмолвной тиши. Тогда он перешел в Вологодский Комельский лес, глухой и дикий. Это было при великом князе Иоанне в 1497 году. В 45 верстах от Вологды и в 5 от Грязовца поселился Корнилий в оставленном разбойничьем жилье и подвязался безмолвно. Однажды напали на него разбойники, но в келье отшельника им удалось поживиться только книгами. Больше ничего ценного он у себя не имел. Со временем начали собираться к Корнилию любители безмолвия. Видя, что складывается монашеская обитель, он построил деревянную церковь введения Богоматери во храм, а митрополит Симон посвятил Корнилия в сан священства. Решаясь жить в обществе братьев, блаженный Корнилий не щадил себя для их пользы. Он сам, наряду с другими, трудился в лесу и в обители, рубил и очищал лес. Раз шел он с братью по лесу, и на него упало дерево, мимо которого другие прошли счастливо. Последствием была тяжкая болезнь, от которой пролежал он на одре 1,5 года, а рана на голове оставалась еще долго. Едва оправился он от этой болезни, как, будучи на работе, оскользнулся и покатился по ребрам страшной стремнины. Он разбился до того, что не надеялись уже на его выздоровление, но Господь сохранил раба своего. В другое время разбойники, досадуя на старца, как на помеху ремеслу их, избили его до того, что едва добрел он до кельи.
Немало пришлось ему перенести огорчений и за самое место, где основалась его пустынная обитель. На него жаловались даже великому князю, будто он отнимает чужую собственность, тогда как преподобный заселял непроходимый лес. Когда число братьев его увеличилось, он построил новый, более прежнего обширный храм. При этом одни из братьев плотничали, другие писали иконы или занимались резной работой, третьи переписывали книги. Корнилий построил и еще один храм. Его освятили в честь начальника пустынной жизни Антония Великого. При этом в теплом храме была устроена братская трапеза. Затем для больных и странников поставил больницу и странноприимный дом. Для наблюдения за порядком в храме назначил он экклесиарха, а для хозяйственных дел – келаря. Установил Корнилий и чин утренних и вечерних служб. По уставу, братья не должны были пить или есть где-нибудь, кроме трапезы. Имели только по две одежды, причем одну ветхую с заплатами, другую крепкую. Иноки не должны были ничего себе просить у сторонних и не имели никакой собственности. Инок, имеющий в общежитии что-либо свое, чужд любви Божией, желающий сподобиться Божией благодати, должен быть с полным нестяжанием и с нищетою, подобно убожеству Христову. Даже милостыню от доброхотов не полагалось иноку принимать для себя. Пусть лучше не будет такой милостыни, нежели принимать ее на разорение общежития. Так написал в своем уставе Корнилий. На общей работе полагалось быть с молчанием и молитвой. Без особой нужды не полагалось посещать ни родных, ни чужих людей. Не допускались в обитель и хмельные напитки. Преподобный желал, чтобы этот устав соблюдался и по смерти его, как при его жизни. Преподобный жил упованием на Господа, и Господь охранял его своей защитой. За версту от обители поставил он часовню и в ней крест, с тем, чтобы проходящие могли оставлять здесь свою милостыню, не заходя в обитель. Не хотел он, чтобы мирские люди тревожились для обители и тревожили иноков посещений. По его молитве в часовне были щедрые подаяния. Брат, приставленный тут, стал употреблять собственность обители в свою пользу, но был чудесным образом облечен перед всеми. Когда братья после Антидора пошли прикладываться к иконе Богоматери, виновный брат не был допущен до того невидимую силу и со слезами исповедал свой грех пред всеми. Вообще, старец бережно относился к своим инокам и, как искусный врач, исцелял их духовные недуги. Если приходилось преподать кому-либо из братьев наставления в отсутствии других, старец не обличал брата лично, а говорил против греха его. Если же кто сам приходил исповедовать свой грех, для облегчения совести его старец возлагал епитимию. Нашлись однажды между братьями такие, которые покусились даже на жизнь преподобного настоятеля. Старец рано вышел из обители и с молитвою в сердце спокойно перешел по мосту через реку Нурму. Приставленные к полевой работе два брата
ждали его у моста, чтобы его убить. Но им показалось, что со старцем идет много людей. Они решили ждать обратного пути его по мосту. И, сидя под мостом, опять увидели то же. Объятые ужасом, со слезами раскаяния, пали они к ногам старца и спрашивая прощения в страшном грехе своем. Незлобивый старец простил их. Спаситель поучает нас. Будьте милостивы, как и Отец ваш милосерд есть. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную и переполненную отсыплют вам в пазуху. Ибо какую мерою мерите вы, такой же мерою возмерится и вам. Преподобный особенно любил выполнять эту заповедь Спасителя. Он раздавал милостыню щедрой рукою и твердо верил обетованию Господа своего. Случилось, что ко дню праздника преподобного Антония запасы вышли, и раздавать было нечего. Преподобный обратился к молитве, и на рассвете дня праздничного посланный великого князя Василия принес богатую милостыню, так что весь народ питался с избытком. Милосердие и вера его открылись в блистательном виде во время голода, посетившего Вологодскую страну. Для всех приходящих отворены были клети с мукою, хотя мука покупалась дорогой ценой. Родители оставляли детей у стен обители, не имея чем кормить их. Преподобный устроил для них богадельню на монастырском дворе и кормил. Иные по два и три раза получали милостыню, во зло употребляя доброту старца, и приставники говорили о том старцу. Но он приказывал подавать помощь всем просящим без различия. За подвиги любви утешен он был видением. В праздник великого Антония вечером, после обычного правила, сел он отдохнуть и в тонком сне видит преподобного Антония. Египетский отшельник приказывает ему идти за ним и выводит на обширное поле с грудами просфор и клочей. «Вот твои подаяния нищим», — сказал небесный посетитель, — «собирай себе в полы». Корнилий стал собирать, но так много собралось, что посыпались они из полы. Корнилий проснулся и с радостными слезами дивился видению. Потом рассказал он о том братии и заповедал, чтобы и при жизни, и по смерти его щедро подаваема была милостыня нищим. Устроив обитель свою, старец, по случаю неудовольствий, поднятых против него некоторыми строптивыми людьми, решился удалиться в новое уединение. Напрасно уговаривали его лучшие из братьев не оставлять обители своей. Сказав им, что он не расстанется с ней духом, он поручил управление обителью 12 ученикам, а сам с учеником своим Геннадием отправился искать себе уединение и за 70 верст от своей обители на Сурском озере стал подвязаться в посте и молитве. В 1526 году великий князь Василий с молодой супругой Еленой ходил на богомолье в Кириллов монастырь и на пути, посетив Корнилиеву обитель, узнал, что Корнилия нет в его обители. Великий князь послал сказать Корнилию, что желает видеть его. Преподобный явился в Вологду к великому князю. Василий рад был свиданию со старцем,
Он просил его молить Господа и Богоматери, дабы даровано было ему чадородие. Потом князь изъявил желание, чтобы старец возвратился в свою обитель. Старец кротко объяснил, что дряхлость его имеет нужду в безмолвии. Князь назначил оброчное содержание для Сурской пустыни и отпустил старца. Но через 2 года, когда старец отправился в Москву просить дозволения построить храм в Сурской пустыни, Василий, дав слово искренним ученикам Корнилия возвратить его в обитель, решительно отказал старцу. И вновь сказал ему, что он должен возвратиться в свой монастырь. Корнилий повиновался, и князь предложил подарить его монастырю земли или села, какие старец попросит. Корнилий благодарил князя и просил утвердить за обителью окружающую ее землю с лесом, дабы братья спокойно трудами рук своих доставали себе хлеб. В обители с радостью встретили старца. Он принялся по-прежнему трудиться здесь и очищать лес для нивы. Раз в полдень братья отдыхали, а он собирал хворост. Внезапно поднявшееся пламя обхватило вокруг него лес, и едва не сгорел он. Но поднявшийся ветер открыл ему дорогу среди пожара. Невзирая на старость, он не уклонялся ни от каких трудов по обители и первый являлся на церковную службу. Одежду любил он самую бедную. Инок Закхей просил его заменить свою старую, связанную лыками мантию. Преподобный игумен отдал Закхею свою, а на себя надел Закхею. Великий подвижник примером жизни своей и наставлениями воспитал мужей высокой духовной жизни. Преподобные отцы Геннадий Любимский, Кирилл Новоозерский, Иродион Илозерский, Адриан Вашихонский, Лаврентий Комельский были учениками его. Сила Божия, действовавшая в нем могущественно, действовала через него и в других, которых сердца были открыты для нее. При старости лет управление умножившиеся братья ее было тяжело для преподобного, и он хотел провести остаток дней в Кирилловом монастыре в затворе. Но по настоятельным просьбам учеников он возвратился из Кириллова затвора в свою обитель, однако не принял на себя управление ею, а затворился в келье. Вскоре слух о приближении татар встревожил учеников Корнилия. Когда преподобному сказали о татарах, он молвил: «Сотворим человеческое, удалимся, чтобы иначе не явилась гордость и тщеславие», и вместе с прочими ушел в Белозерские пределы. Но неприятели не коснулись обители. Они были устрашены видением воинов, охраняющих монастырь. За год до смерти передал он управление обителью ученику своему Лаврентию. На 4-й неделе после Пасхи изнемогший от лет и трудов старец велел вести его в церковь, чтобы еще раз причаститься святых Христовых тайн. Возвратясь из церкви, простился со всеми, выслушал акафист Спасителю и Богоматери и тихо предал дух свой Господу. Это было 19 мая 1537 года на 82-м году жизни.
Молитвами преподобного Корнилия Комельского. Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 75-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю любого мне, как ангели их на небесех, выну видит лице вот самого небесного. Приходи, бо Сын Человеческий, взыскать и спасти погибшего. Что вам мнитесь, аще будет некоему человеку стовец, и заблудит едино от них, не оставит ли 99 в горах, и шед ищет заблудшая, и аще будет обрести ее. Аминь, глаголю вам, яко радуются они паче, нежели 99 и 9 не заблудших, тако несть волю пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих. Аще же согрешит в тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единим. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего, аще ли тебе не послушает, пойми с собою паки единого или два, да при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повежде церкви, аще же и церковь прислушает, будет тебе, як уже язычник и мытарь. Аминь, Бог, благолю вам, или каще свяжете на земли, будут связаны на небеси, или каще разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Аки, аминь, глаголю вам, яко аще два от вас совещают на земле о всякой вещи, ежаще просит, а будет им от Отца моего, ишу на небесех. И где же бое 102 или 3 собрани во имя мое, ту есмь посреди их.

Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 10 по 20. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставил ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Святитель Феофан Затворник. Толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Утешая учеников своих, Господь говорил, что для них лучше, чтобы Он взошел на небо, ибо, взойдя, Он пошлет вместо Себя Утешителя Духа. Не шел Дух Святой и пребывает в Церкви, совершая в каждом человеке верующем дело Христово. Всякий христианин – причастник Духа. Это так необходимо, что кто Духа не имеет, тот и не Христов. Присмотрись же хорошенько, есть ли в тебе Дух благодати, ибо он не у всех остается и бывает так, что и отходит. Вот приметы. Сначала находит Дух покаяния и учит христианина обращение к Богу, исправлению жизни. Дух покаяния, совершив свое дело, передает христианина Духу святости и чистоты, которому преемствует, наконец, Дух сыноположения. Черта первого – трудолюбная ревность. Черта второго – теплота и горение сердца сладкое. Черта третьего – чувство сыновства, по которому исходит из сердца воздыхание к Богу. «Авва, Отче! Смотри!» На которой из этих ступеней находишься, если ни на какой, прими заботу и попечение о себе. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

19 мая. 1 июня по гражданскому календарю. Польза и вред слова. Язык – небольшой член, но много делает. Из послания святого апостола Иакова, глава 3, стих 5. Действительно, сколько хорошего может сделать иной раз одно слово, сказанное вовремя, обдуманно, слово, исходящее из сердца, плод доброго чувства, возвышенные мысли. С другой стороны, сколько невообразимого зла может сделать одно недоброе, едкое слово, действующее, как яд, направленный против ближнего. Как строго мы должны следить за этим небольшим членом, языком, который призван только благословлять, распространять одно добро и противодействовать злу, где только может. Большей частью люди смотрят слишком легко на сказанное слово, как часто, желая блеснуть умом, они готовы исказить истину и сказать то, что может принести великий вред. И так как мы уже не можем остановить действие сказанного слова, которое бывает гораздо сильнее, чем мы думаем, оно распространяется все дальше и дальше, преувеличивая по пути высказанную мысль. И прежде, чем мы успеваем опомниться, оно уже поставило клеймо на человека, может быть, и ложное. Постараемся всегда помнить это и будем чаще повторять в своем сердце: «Положи, Господи, хранение устам моим». И вместе с тем, не дай нам, Господи, воздержаться от того слова, которое подчас должно быть сказано в защиту правды и для ободрения и утешения скорбящего, которого нередко одно слово может подкрепить и согреть в минуты уныния. Не будем лишать ближнего этой поддержки из ложного стыда или неуместной робости. И пусть слово наше будет всегда с благодатью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Из послания святого апостола Павла Колоссянам, глава 4, стих 6.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня Святая Церковь чтит память одного из самых знаменитых великих князей Киевской Руси Владимира Всеволодовича Мономаха, скончавшегося 19 мая 1125 года. Он родился в 1052 году и был сыном великого князя Всеволода Ярославича и, соответственно, внуком святаго благоверного великого князя Ярослава Мудрого и византийской царевны Анны, дочери византийского императора Константина Мономаха. Прозвание «Мономах» он получил, вероятнее всего, по своему деду со стороны матери. Однако есть и другое объяснение. Во время похода на генуэзцев он убил на поединке генуэзского князя. Так и стал зваться «Мономах», что означает «единоборец». С детства Владимир отличался отчаянной храбростью. Получил от отца в управление Чернигов еще до воцарения в Киеве. Снискал себе славу победителя половцев и миротворца. Его отец завещал Владимиру великое княжение, но Мономах, не желая возобновления междоусобных войн, отказался от этой чести и собственноручно провозгласил великим князем киевским своего двоюродного брата, Святополка II из Ярославича. Вместе с ним и без него участвовал в походах против половцев, в которых терпел поражение и одерживал победы. Борьба с половцами вообще носила затяжной характер. Мономах постоянно подталкивал других князей к тому, чтобы вести в отношении половцев наступательную, а не оборонительную политику. В отношениях с другими удельными князьями стремился поддерживать мир. Был одним из инициаторов и участников знаменитых съездов князей в 1097 году в Любиче и в 1100 году в Витичеве. В 1113 году умер Святополк, и Киевская Вече избрала Владимира Мономаха своим князем. Между тем, киевляне, недовольные поборами своего покойного князя, напали на дом его любимца, Тысяцкого Путяты, и устроили погром жидов в Киеве, которым потакал Святополк во время своего княжения и поручал собирать налоги. Мятеж начался из-за того, что киевляне были сильно притесняемы ростовщиками. Владимир сел на великокняжеском престоле, и мятеж улегся. Мономах вошел в историю как один из выдающихся русских князей. Он прославился бранными подвигами. Ему удалось прекратить княжеские междоусобицы. За 12 лет своего правления, с 1113 по 1125 год, он подчинил Киеву всех князей, которые уже начинали считать себя независимыми. И таким образом вновь собрал русские земли в одно мощное целое, опять продемонстрировав преимущество русской православной монархии. Как и при Ярославе, при Владимире Мономахе настала, по словам летописца, тишина великая. Он явился прообразом русского православного монарха, правящего твердой рукой, но строго по православным законам. Владимир Мономах в русской истории известен не только как собиратель земель русских, но и как законодатель. Он дополнил древний свод законов «Русская правда» уставом Владимира Всеволодовича. Главной причиной мятежа 1113 года были бесчинства евреев-ростовщиков. Новый закон ограничивал взимание произвольных процентов. Был установлен максимальный процент на ссуды – 33%. Владимир Мономах положил конец мошенничествам купцов, а также ввел прообраз процедуры банкротства, где имущество обанкротившегося человека продавали с аукциона, а вырученные деньги распределялись между кредиторами. Идя навстречу народным чаяниям, великий князь повелел также выслать из Киева всех евреев. Ныне из всей русской земли всех жидов выслать и впредь их не впущать, а если тайно войдут, вольно их грабить и убивать. Владимир Всеволодович был глубоко верующим человеком, никогда не нарушал данного слова, мирил ссорившихся князей, жалел слабых и обиженных. Незадолго до кончины Владимир Мономах написал свое знаменитое поучение, обращенное к своим детям, в котором просил их жить мирно в страхе Божием. «Дети мои, храните заповеди Божии, ходите по стопам отцов ваших,
Страх Божий – основание добродетели. Хвалите Бога и любите человека. Ни пост, ни уединение, ни монашество спасает вас. Спасут вас дела добрые. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце. Бойтесь лжи, пьянства и любострастия, равно пагубного для тела и души. Не засыпайте никогда без земного поклона, да не застанет вас солнце в постели. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Смерти, дети мои, не бойтесь, ни от войны, ни от зверя, но творите свое дело, как даст вам Бог. Божья охрана лучше человеческой. Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета литературной и художественной деятельности на Руси. В Киеве воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью. При Святополке был построен в Киеве Михайловский Золотоверхий монастырь, а близ Киева – Выдубицкий монастырь. Кроме этого, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на месте гибели князя Бориса. К этому времени относят и появление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр, скончавшийся в 1115 году, собрал в единый свод уже имевшиеся отрывки и, вполне вероятно, сам добавил те, свидетелем которых он был. В числе вошедших в этот свод были писания летописца Печерского монастыря Нестора, после чего этот свод стал называться Несторовой летописью. Блестящие результаты деятельности Владимира привлекли к нему симпатии населения и окружили его имя в народной памяти особым ореолом. Летописец называет его чудным князем, милостивым паче меры, жалостливым. Долгие века Русь хранила память о Владимире Мономахе как об идеале своего князя-правителя, бесконечно доброго, мудрого и могучего. Годы великого княжения Владимира Мономаха с 1113 по 1125 на золотом киевском столе стали временем наибольшего расцвета Руси. Владимир Мономах был погребен в Киевской Софии рядом с гробом отца. По словам летописи, слава его прошла по всем странам. Особенно же был он страшен поганым. Был он братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец, труженик за русскую землю. Духовенство плакало по нем, как по святом и добром князе. Весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери. По преданию, византийский император Алексей Комнин послал к Мономаху своего представителя, митрополита Эфесского Неофита, который привез в подарок великому князю царский венец, знаменитую шапку Мономаха, и царские бармы, оплечья, которыми венчал его на царство. Этим венцом впоследствии венчались на царство русские государи. Копия шапки Мономаха, сделанная предположительно в XIV веке, хранится ныне в оружейной палате Московского Кремля. В этот день, 19 мая 1891 года, наследник цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, заложил во Владивостоке Великий Сибирский железнодорожный путь, знаменитый Транссиб.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение из духовного наследия архиепископа Крымского Луки, воина Ясенецкого, слово святителя, произнесенное в день Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы.
1: Настал великий праздник, праздник величайшей радости для христиан. Дух Святой сошел на апостолов. И не только на апостолов. Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя. И осветил землю Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения». Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух Святой ни на кого не сходил. Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков? Для всех видимо и ощутимо. Потому что апостолы были святы. Потому что через них, через проповедь их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, осветил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести. Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин Его принять? Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на всех нас, недостойных.

1378 года. Он завещал положить тело его в чудовом монастыре, указал им место погребения за алтарем храма своего, не желая по смирению быть похороненным в храме. Но великий князь никак не хотел исполнить того. Такого уважаемого святителя с честью и усердием положили в церкви близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины. С того времени стали чтить память святителя. Молитвами святителя Алексия, митрополита Московского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Божий наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 10-е зачало.
1: Премудрость про

И по неме доше народи, мнози от Галилеи и Десятиграда, и от Иерусалима, и Иудеи, и Соонага полу, и Иордана. Узрев же народы, взыди на гору, и седушу ему, приступиша к нему ученицы его, и отверз уста своя, учаши их глаголя, «Блажени нищие духом, яко тех есть царствие небесное, блажени плачущие, яко те утешатся». Блажени кротцы, яко ти наследят землю, блажени алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся, блажени милостиви, яко ти помилованы будут, блажени чисти сердцем, яко ти Бога узрят, блажени миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся, блажени знани правды ради, яко тех есть царствие небесное, блажени есть, егда поносят вам их и жденуты рекутся, к зол глагол навылжущий мене ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех, так обо изгнаша пророки, и же беша прежде вас, вы есть соль земли, аще же соль обуяет, чим осолиться, не вот что же будет к тому, то чудо и сын.

Евангелие от Матфея, с 25 стиха 4 главы по 13 стих 5 главы. «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?»

Толкование евангельского чтения богослова Бориса Ильича Гладкова. По учению Иисуса Христа, высшее безусловное счастье, блаженство людей не здесь, оно в вечной жизни в Царстве Небесном. Счастье же здесь, на земле, в этой нашей мимолетной земной жизни, возможно лишь настолько, насколько эта жизнь служит приготовлением к той вечной жизни. Здесь счастливы только те люди, которые ревностно стремятся к достижению постоянного блаженства там. Здесь счастливы только те, которые считают себя Божьими работниками и во всем творят волю Его, для которых высший закон — жить по правде Божией. А чтобы стать таким Божьим работником, надо духовно переродиться, надо сознать, что благо не в угнетении, не в унижении ближних, а в самоотверженной любви к ним. Из таких-то Божьих работников и составляется Царство Мессии, Царство Божие, здесь, на земле, хотя это Царство лучших душ человеческих. В сущности, есть Царство Духовное, нет мира сего. Однако распространение его на земле, умножение таких Божьих работников, несомненно, отразится и на видимом благополучии людей и создаст тот золотой век, о котором мечтали еще в древности вдохновенные пророки. Христос учит теперь, как надо жить, чтобы создать здесь на земле Царство Божие и тем приготовить себе блаженство вечной жизни в Царстве Небесном. Как надо жить? Так, как жил Он, Христос, по человечеству своему, как жил Христос, человек. Об этом Он не раз говорил, указывая нам: «Посмотрите на Меня, Я кроток и смирен сердцем». То есть, берите пример с Меня и найдете покой душам вашим. Толкование евангельского чтения богослова Бориса Ильича Гладкова.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист в честь Святаго Духа.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербург.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Кирилла Павлова в День Святого Духа.
1: Третье лицо – это Троица. В деле нашего спасения, исцеления поврежденного человеческого рода участвуют все лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Мы с вами, члены православной христианской церкви, должны радоваться и считать себя счастливыми, что Господь нас призвал вот именно быть христианской истинной православной церкви. Только христианство проповедует истину и в том отношении, что мы веруем в Бога Единого, но в троичных лицах. В Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Это истинная вера. В других верованиях этой истины нет. Только наша церковь, истинная, православная, вот именно исповедует эту истину. И как я вам сказал, что в деле нашего и спасения, и освящения, и возрождения участвуют все лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Но Дух Святый, там, который мы празднуем, именно его предназначение освящать человеческий род, просвещать. И мы с вами в тайне сокрещения, мы сподобились, мы приняли Духа Святого, так что мы с вами все являемся носителями Духа Святого. Дух Святый живет в нас. И если мы этого не видим своими телесными очами, то внутренними своими очами каждый, кто истинно стремится к своему спасению, кто заботится о почищении своего сердца и стремится к нравственному совершенствованию, тот не может не заметить, что только благодатью Духа Святого человек освобождается, очищается от оскверны своих грехов. Дух Святой помогает каждому из нас бороться с нашими страстями, грехами, пороками. Дух Святой просветляет наш ум, наставляет нас на всякую истину, на все то духовное, что необходимо христианину знать и как угождать Богу, и как именно достигнуть своего вечного блаженства. Поэтому каждый из нас должен сознавать и это чувствовать, что Дух Святый с нами, Дух Святый нас руководит и просвещает. И каждый из нас должен молиться, чтобы именно Дух Святый пребывал бы в нас, и руководил, наставлял бы нас и обновлял наше житие. Только Духу Святым мы можем просветиться, можем очиститься и освободиться от всех своих пороков и худых наклонностей. Святые апостолы являются нам примером этому. Апостолы до того, как сошел на них Дух Святый, хотя и были учениками Христовыми, но и они были немощны и умом, и сердцем. И у них много было всяких и предрассудков. Они и в сущности и не понимали учения Христова. И каждый из них тоже проявляли немощь, именно стремились к первенству и не понимали даже истинно смысла явления Христа на землю. Все понимали немощь, именно стремились к первенству и не понимали даже истинно смысла явление Христа на землю. все понимали, хотя они были и людьми.

Старики такую речь опечалились, пригорюнились, а потом сказал Иван Тимофеевич: «Не судьба, видно, нам глядеть на тебя да радоваться, коли выбрал ты себе долю воина, а не крестьянскую. Нелегко нам расставаться с тобой, да делать нечего. На хорошие дела, на службу народу верную мы с матерью даем тебе благословение, чтобы служил, душой не кривил, да Господа благодарил». На другое утро рано-рано купил Илья жеребеночка, недолетка косматого, и принялся его выхаживать. Припас все доспехи богатырские, всю тяжелую работу по хозяйству переделал. А неражий косматый жеребеночек той порой вырос, стал могучим богатырским конем. Оседлал Илья добра коня, снарядился сам в доспехи богатырские, с отцом матерью распростился, Богу помолился и уехал из родного села Карачарова.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
1: болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Людмилы, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра со срудниками, болящего Алексея, болящего Семена, болящей Александры, болящего Сергия, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Александра, Марины, путешествующей Ирины со сродниками, болящего Олега, болящей Людмилы, болящей Натальи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от роковицы Дарьи, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Светланы, Владимира, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, заблудшей Людмилы, болящей Ольги, Григория, Анастасии с младенцем, болящей Натальи со сродниками, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Кирилла, Константина, болящей Марии, путешествующей Елены, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Ольги с чадом, тяжко болящего Леонида со сродниками, Дмитрия, Екатерины, Ии, Максима, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Продолжаем тему богодухновенность Священного Писания. Только в силу этой богодухновенности эти книги и являются Словом Божиим. За орбитой церкви, вне церкви, это древний литературный памятник. И многие изучают его с удовольствием и знают прекрасно, но не читают как Слово Божие и не верят в силу этого, что это божественное откровение. И вот есть такая большая тема, которую можно рассматривать и нам, но в разумных пределах. Я имею в виду божественные и человеческие элементы в Библии. Под человеческим-то элементом как раз и разумеются литературные жанры. Нельзя отрицать, что этих жанров, этих приемов, этих стилей в Писании нет. Но когда начинают о них говорить, просто тонут в этом словоблудии на тему литературную, и от Слова Божия не остается ничего. Поэтому надо здесь определиться, насколько литературные жанры самостоятельны, являются чисто человеческим элементом, еще большой вопрос, являются ли они человеческим-то элементом. Вот есть такая опасность, и все это идет, знаете, от критики текстов, ограничить богодухновенность только мессианскими пророчествами, а все остальное оставить человеку. Вот Моисей ведет народ из Египта в обетованную землю. Он ведет путевой журнал. Вышли из Элима, прошли столько-то и остановились в пустыне Фаран. Там произошло то-то. И вот так практически день за днем он описывает, ну что здесь богодухновенного? А вот когда он говорит пророчество, произносится пророчество, «Пророка из среды тебя, как меня воздвигнет Господь, Бог твой, его слушайте». Да, вот это можно сказать, что он говорил под вдохновением. А в остальном он выступает как обычный писатель. Это очень опасная мысль. Или другая мысль. Откровение от Бога, а оформление мысли от человека. То есть здесь вот тоже получается, что роль человека очень большая в написании. Мы не должны уточнять, где здесь грань, но считать, что все Писание богодухновенно и дано нам назидание, чтобы, изучая его, мы могли спастись. Вот цель нашего изучения. Чтобы нам спастись для вечной жизни, и другого слова, другого пути нет. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот если под таким срезом мы не будем его изучать, так в литературной сфере и утонем. Так и останемся не с Библией, а с литературным произведением. Поэтому лучше говорить, что все идет от Бога. И мысль, и словесное оформление ее. Хотя то что-то остается и на долю человека. Вот есть понятие о богодухновенности как вербальная теория, когда все от слова до слова внушается человеку, и он в момент наития, инспирации такой Духа Святаго является в состоянии экстаза и не сознает, что и пишет. Я трость в руке книжника. Вот трость, которой вы движете, не сознает, что вы сознаете. Вот так и пророк в состоянии пророческого экстаза становится вот таким орудием в руках Божьих и даже не сознает, что пишет. И это неверно. Господь не перечеркивает человеческую личность, ее способность, ее интеллект, дарование. И все это освящается Духом Святым. Я вам говорю на эту тему удобие бы молчание, поскольку мы никто в личном опыте не испытывали состояние богодухновенности. Как человек, что он ощущает? Вот они передали только то, что могли передать. А ведь большая часть осталась за строкой, потому что она невыразима, как невыразимы и непостижимы все действия Божии. Так, и вот мы остановились с вами в прошлый раз на примере Моисея и говорили, что он отказывался, когда его призывал Господь, ссылаясь на свою гугнивость и медленную язычность. Он не вития, он не красноречивый оратор, не трибун. Но вот у нас все построено на этом красноречии, на этой, короче, болтовне. А вот Господь величайшего из пророков выбирает, избирает, вот, а он не обладает ораторским дарованием. Дабы нам показать, что дело не в слове, а в силе Божией. Не знаете ни Писания, ни силы Божией. А вот нам нужно ощущать в жизни своей, как верующим людям, водительство Божие, силу Божию, а не носиться со своим образованием, со своим знанием, со своей филологией, что вы можете читать Писание в оригинале. Евреи читали в оригинале, а Христа не узнали. Уж кто не читал в оригинале, как не они. А Христа-то просмотрели, вот так и мы можем со всеми своими дополнениями к личности, я имею в виду образование, развитие, так мимо и пройти, так и не понять, а что же говорит Писание. Так и остаться равнодушным к свидетельству Божию и после сожалеть об этом. Вот мы потом говорили, что это высшее, что мы находим в Моисее в Ветхом Завете, приближение человека к Богу, когда Господь говорит, что если я открываюсь пророку, я говорю с ним во сне и в видении, но не так с рабом моим Моисеем. Устами к устам говорю я с ним, и образ Господа он видит. Какой он образ Господа видит, когда в 32 главе просит исхода явить ему Божий лик, и слышит в ответ, что не может человек, увидев меня, остаться в живых. Поэтому это все нужно понимать ограничительно. Он видит какие-то подобия божества, но не саму природу. И вот то, что это так, указывает на то, что нам нужна мера. Мы не можем открытым взглядом смотреть на солнце. Мы сразу ослепнем. В лучшем случае мы смотрим вот на тот орел, на то сияние, которое вокруг него, и то глаза болят, если долго смотреть. Поэтому мера необходима, и без этой меры мы не можем спастись. Поэтому откройте еще раз это послание, чтобы вы запомнили, как вам себя вести и держать при любых обстоятельствах. Откройте 12 глава послания к римлянам. 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». По мере веры. Думайте о себе скромно. И вот это надо взять в качестве эпиграфа и кровати приклеить эти слова. Как проснулась или проснулся, так вот пускай взор и падает на эти слова. По данной мне благодати. Вот. Теперь с Моисеем довольно. Моисей говорит, что есть и лжепророки, которые тоже претендуют на истину. И сколько людей они уловили сейчас. Сколько уловили и держат в своих сетях. И как эти люди болеют и мучатся, и не могут выйти напрямую, потому что их нужно отчитывать. Не беседовать с ними нужно, а отчитывать церковным чином, как порченных. Вот это, что нужно сказать. Теперь открываем дальше. Пророка Исаию находите. Находите пророка Исаию и 6 главу. Здесь он говорит нам тоже о своем призвании. Вот до вчерашнего дня это был царедворец, и вдруг с ним произошло нечто, что сделало иным человеком. Он описал свое призвание. 6 глава. В год смерти царя Озии. Потом мы узнаем, кто этот был царь Озии. Вот он указывает конкретно. Вот, чтобы понимать книги пророческие, надо их вписать в исторический контекст. Когда они жили, при каких царях они служили. И вот в 1 главе, в 1 стихах говорится «Видение Исаии, сына Амосова, который служил при таких-то и таких-то царях». Значит, что за собой тянет? Пророческая книга тянет за собой целый каталог исторических книг. Исторические книги – это 4 книги царств. Книги Паралипоменон, все исторические книги. Потому что это не вне истории было. Ведь это не где-то совершалось, а это вот в определенной географической точке и время. Поэтому неплохо знать то время, в какое жили пророки. Иначе они не в вакуум говорили. Когда они говорили эти речи, они учитывали тот уровень народа, всех слоев населения, политическое положение. И вот это все нам надо учитывать. В год смерти царя Озии видел я Господа. Вот это и мы инкриминировали, когда казнили. Как он мог сказать, видел он Господа? Да Господь невидим. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждый лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот эти слова из видения взяты в евхаристический канон. И на литургии вы, когда идет канон «Милость мира», вот обязательно есть эти слова. Итак, эти слова из видения Исаии церковь включила в литургию божественную. «И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями». Курениями от ладана, от кадил. Дым кадильный символизирует молитвы. Когда кадит священник или диакон приступает к хождению, он просит молитвы на кадила. «Благослови, владыка кадила». И вот архиерей говорит: «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного. Еже восприем в пренебесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать святаго твоего духа». Вот мы тебе приносим благоуханные молитвы, как кадильный дым, а ты вознеспасли нам вместо этого благодать святаго Духа. Вот если не будете вписаны в литургическую жизнь церкви, в богослужение ее, не будете знать литургические тексты, я имею в виду тропарии, ермасы, кондаки, экзопастиларии, там троечные и антифоны всякие, ермасы, то вы на 70% не будете знать Священного Писания и богослужения. Почему? Да потому что все наше богослужение, вся церковная гимнография построена на Священном Писании. Это базис, на котором все стоит. Так, дальше. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Цебаот, буквально, это Бог воинств. Вот он его и увидел в такой славе, сидящим на престоле, как царь царствующим. И что человек ощущает, когда он сталкивается неожиданно вот с этим миром духовным, который ему открывается. Он приходит в трепет, в ужас. И первое, что он видит, свою нечистоту. Вот мы этого ведь не замечаем. Мы свою нечистоту не замечаем, поскольку мы с ней сжились. Она вошла в наши кости, в наше сознание, в нашу плоть. Растворилась эта нечистота в нас. И поэтому мы ее не ощущаем. Но вот в свете лица Божия все это видно. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, то есть с нечистыми мыслями. И живу среди народа такого же. Погиб я. Считалось, что явление вот из запредельного мира связано со скорой смертью человека. Вот такое было понимание. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. Вот два жертвенника было. Жертвенник всесожжения, на котором приносили жертвы, и алтарь кадильный, на который возлагался в кадильнице. Ароматические вещества возлагали. Так вот, очевидно, с жертвенника всесожжения он взял клещами уголь и коснулся уст моих, опалив их. И сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Вот человеку нужно очиститься. И это делает благодать Духа. И символизируется она в данном случае вот с раскаленным углем. Вообще все теофании Ветхого и Нового Завета, как правило, сопровождались огненными явлениями. И беззаконие твое удалено от тебя. И услышал после всего этого я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? Вот удивительное выражение. Это одно из редких выражений в Ветхом Завете, которые таинственно указывают не на политеизм, а на троичность в божестве. Кого мне послать? Единство Божества у всех трех лиц. Кто пойдет для нас? Таинственные указания на лица. Мы не смешиваем лица. Природа у них одна. Эта природа божественна, равносущна. И лица разные. И кто пойдет для нас? И я сказал спонтанно, помимо его воли: вот я, пошли меня. Это не самозванец пророка, а пророк призванный. И сказал он мне: иди и скажи этому народу. А вот дальше идет текст, который цитировал, приводил и сам Спаситель. И в книге Деяний под занавес говорит апостол Павел. По существу он, этот текст, заключает с собой Новый Завет. И, как вы знаете, программа на все будущее существования Церкви. Что же в этом стихе? «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». Вот причина и немоты, и слепоты, и полного неведения. «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это полное ожесточение. Непонимание, что организм смертельно болен и на краю гибели, и не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Отметьте это. Исаия, 6 глава, с 1 по 10 стихи. Вот апостол Павел, находясь в узах в Риме и ожидая суда от Нерона, беседует с местными иудеями, которые впервые его здесь увидели, и вот говорит им о Христе. Одни убеждались его словами, другие, покачивая головами, сомневались, и вот так на этом сомнении все и осталось. Вот он и привел им этот текст: «И не хотите обратиться, чтобы я исцелил их». Так, это вот сказал о себе пророк Исаия, следующий пророк Иеремия тоже объяснил свое призвание, сказал о своем призвании. Он жил в самый, можно сказать, апокалипсис. Разрушение храма Иерусалима и Вавилонский плен. Иудея прекратила существование, и на 70 лет народ был уведен в Вавилонский плен. Вот он все это и описывал. И говорил, что их ждет. И по существу вся книга его направлена вот на эту катастрофу. Но народ не верил. И князья, и цари. Надеялись на союз с Египтом, составляли какие-то политические союзы против вавилонского царя. И он им говорил, что если бы вы даже вот в Навуходоносор и его войско стреляли со стены крепостной, ваши стрелы полетят назад, а не в него, и ранятся, будут поражать вас самих. Вам лучше сдаться, выйти с повинной, сохраните из себя, ну, будете платить какую-то дань. Но зато сохраните себя. Считали предателем, не верили. А когда все это произошло, как он сказал, то уже было поздно рассуждать. И вот он, священник, был призван к пророческому служению. 1 глава, 4 стих. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя». И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Отметьте, Иеремия 1 глава 4 стиха по 10, и поставьте запятую. Вот призвание. Оказывается, исходя из этих слов, для Бога несуществующее, как существующее. Это для нас нет человека до его рождения. А вот у Бога он есть. Вот прежде, нежели я образовал тебя в чреве, прежде, нежели ты был, вышел из утробы, ты уже у меня был пророком назначен. Вот всеведение Божие. Здесь нет никакого предопределения, при котором нет места для свободной воли. Потому что многие говорят, ну вот если все это детерминировано Богом, все заранее определено, обусловлено, то о какой же свободе воли может быть речь? Но ведь пророк-то мог и отказаться, и были попытки отказаться. Поэтому вот еще что нужно отметить. Тех людей, которых Господь избирает для служения в церкви, Он в первую очередь и наказывает, если они исполняют порученное им плохо. Вообще проклят всяк, делающий дело Господне с небрежением. Вот не собирайте на свою голову угли огненные. Если пришли учиться, значит надо учиться. Если нужно учить священные тексты, значит их нужно учить старательно. И не собирайте на свою голову угли огненные. Вот эти угли огненные, 17 стих, запятая 17 стих. Вот что сказано пророку. «А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот он нес это пророческое служение и был 25 лет объектом одних насмешек, хулы, преследований. В конце концов, его бросили в яму, в тюрьму, в такую яму, где бы он и умер, если бы не один царедворец, который тайно его вытащил из этой ямы. И вот у пророка зародилась мысль. 25 лет говорю, и никто не слушает. Не буду говорить больше во имя Божие. И вот что получилось из этого. 20 главу. Откройте 20 главу. И Иеремии. Вот в 7 стихе мы читаем. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И каждый день я в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, которое предстоит. Вопию о разорении города и страны. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог». Вот отметьте эти стихи, с 7 по 9. «Я не мог, Господь его заставил. Все равно, будут они тебя слушать или не будут». А вот посмотрите, обстановка. Вот мы все ссылаемся на нравы, на обстановку. Да все это было испокон века. Посмотрите 23 главу Иеремии. «У него обличение пророков». Вот как он своих современников обличает. 9 стих. «О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, истребление их – зло, и сила их – неправда. Ибо и пророк, и священник – лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие в Северном царстве. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но и в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас, то есть никакого плена не будет. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда, льстят царям, льстят князьям, льстят народу. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его? Вот так это и есть. Поэтому всегда мы видим и в церкви, и в обществе есть и люди, стремящиеся к благочестию, и люди, которые спекулируют на религиозных чувствах и обратили религию в прибыток, и спекулируют на религиозных чувствах. Это было всегда, поэтому не нужно смешивать Бога с человеком, осуждать, впадать в какую-то крайность и пессимизм, и стремиться быть непричастным, ни к чему этому. Люди достойны сожаления, но их и наказывает всех Господь. Вот что можно сказать об этом пророке Иеремии. Теперь откройте следующего, Иезекииля. Пророк Иезекииль – современник Иеремии, но он жил уже в плену вавилонском. И вот они оба, не зная друг друга, говорят об одних и тех же событиях, но каждый своими словами. Один живет в Вавилоне, другой в Иерусалиме, и пророческий дух в них один и тот же. Вот в первой главе пророка Иезекииля описывается видение божественной колесницы. На берегу реки он удостоился видения. В воздухе неслась объятая огненным пламенем колесница. Он подробно описывает вид этой колесницы, кто восседает на ней. И вот от видения этого он упал в обморок. Обмер. Это первая глава. А вот во второй главе я вам пересказал содержание первой главы, а вот вторую главу нужно читать. «Такое было видение подобие славы Господней». Не Господа, а подобие славы. «Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. Эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Вот такое ожесточение в народе. И вот с этим народом вот всем хочется беседовать с красивыми, ароматными, послушными, понятливыми. А вот попробуйте вот с такими-то людьми. Вот давайте пойдем в тюрьмы, в эти все колонии. Там ведь тоже люди живут в ужасных условиях, с ужасными судьбами. Вот как с ними быть? Вот церковь должна бы очень... И там свое, вот начинается это служение в армии, во флоте. Ведь нарушить такое, что было до революции, военно-морское духовенство было, обер-священник был, походные церкви были, целые династии священников, которые служили в армии. Ведь туда не каждого пошлешь. Это особое должно быть дарование, особое призвание. Так, и вот будут они тебя слушать или не будут? Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Да, вот это их ожидало. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Вот отметьте, Иезекииль, 2 глава, полностью, тире 3 глава, с 1 по 3 стихи. Вот это дома, вы должны бы все это выписать себе в тетради, чтобы у вас образовывалась постепенно антология священных текстов, самых сильных и выразительных, которые бы вы потом повторяли дома в качестве молитвы, перечитывали их, потому что невозможно сразу все вместить и осознать. Так что надо себя воспитывать на таких вот текстах. И я их читаю вам с тем, чтобы на основании этих свидетельств вы составили свое собственное определение, что же такое богодухновенность и чем она отличается от поэтического такого озарения или какой-то экзальтации. Вот, потому что восторженный человек может принять свои собственные эмоции за проявление духа и очень в этом плане ошибаться и впасть в высокоумие. Вот поверяйте себя этими стихами и посмотрите, как они боялись, эти пророки, своего призвания и отказывались, чтобы не погрешить устами своими и не оказаться в первую очередь наказанными Богом. Так, вот Иезекииль, о пророке Данииле и говорить не приходится. Это исключительный какой-то человек, которому Господь дал такие дарования за его чистоту и верность Богу, что книга его – это океан тайн Божиих и апокалипсис. Даниил не только книга принадлежит к разряду книг пророческих, но и апокалиптических. Теперь вот давайте посмотрим книгу Ездры. Третья книга Ездры, она на рубеже заветов. Открывайте. Их три. Первая книга каноническая, а вторая и третья нет. Так вот, нам надо найти третью книгу. Вы знаете, что Ездра – это эпоха уже после плена Вавилонского. Он привел вторую партию переселенцев, которым персидский царь Кир разрешил вернуться на родину. Вот вторая группа переселенцев пришла под водительством этого ученого священника Ездры. При нем произошла одна из последних кодификаций, пересмотров священных книг Ветхого Завета. Вот определялся канон библейских ветхозаветных книг. И это 5 век до Рождества Христова. Вот согласно этому повествованию, дело представляется таким образом, что в результате пожарищ, в результате депортации и страшного разбоя погибли все свитки в огне. Не осталось ни одного экземпляра Библии. И вот Господь повелел этому Ездре восстановить весь объем этих книг. Он избирает его и будет ему диктовать, а он должен записывать. Это, конечно, неверно, но нас интересует сам процесс, который здесь показан. Вот он избирает себе скорописцев, и с ними после поста и молитвы идет в поле. 37 стих 14 главы. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там». Третья Ездры, 14 глава, 37 стих. Вы не засыпаете? Нет?
2: Нет.
1: А то тепло и тихо. 37 стих. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там. И вот на другой день голос воззвал ко мне: Ездра, открой уста твои и выпей то, чем я напою тебя. Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водой, но цвет того был подобен огню. И взял я и пил. И когда я пил, сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью. И когда уста мои были открыты и больше не закрывались, Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем и не молчал ночью. Написано же были в 40 дней 94 книги. И когда исполнилось 40 дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные. Но последние 70 сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал. Вот отметьте, 14 глава с 37 по 48. Вот эти все свидетельства говорят о том, что человек, встречаясь с Богом и определяясь им на такое служение, переживает вот такие состояния. Апостол Павел тоже скажет, что «знаю человека во Христе, который вознесен был на третье небо. Только в теле было это или вне тела, я не знаю, Бог знает. И слышал неизреченные слова, которые невозможно передать на человеческом языке. Вот таким человеком могу похвалиться». И вот за то, что Господь дает мне такие откровения, мне дался ангел сатаны, да мне пакость идеет, чтобы я смирялся. Трижды просил я Господа избавить меня от него, но услышал в ответ: не проси о сем, довольна с тебя благодати моей. И поэтому я терплю, и когда я немощен, тогда я силен. Вот отношение и к здоровью, к физическому, и к состоянию. Когда я немощен, тогда я силен. Вот если бы мы это все с вами понимали, если бы над этим размышляли, мы совершенно бы изменили и свое к себе отношение, к окружающим, и стиль своей жизни, и все свои взгляды. И все бы лишнее отпало, как ненужная шелуха. Потому что вот таким человеком, говорит, могу похвалиться, а собой нет. Только что разве немощен? Но вот все это Ветхий Завет. А может быть, в Новом-то Завете выглядит все, что по-другому? Ничего подобного. Христос вчера и днесь той жде, и вовеки. Так же и Дух Святой. Если Он говорил в Ветхом Завете, Он же самый говорит и в Новом. Поэтому давайте откроем 10 главу Евангелия от Матфея. В 10 главе, в начале, речь идет об избрании 12 апостолов и наставлении им. А вот с 16 стиха на нашу тему. Итак, читаю вам с 16 стиха. «Вот я, — это Господь говорит, — посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просто как голуби». Вот кто может взять на себя и написать реферат? «Будьте мудры, как змеи, и просто как голуби». Орнитологи вам скажут, что голубь не такая уж смиренная птица, кроткая. Вот когда волк с волком сражаются в смертельной схватке, то тот, кто чувствует, что сейчас ему конец, подставляет шею. И тот останавливается как вкопанный. Он не хочет перегрызать шею. Стоит ему только повернуть голову, вот здесь опять схватка насмерть. Кто их учит? Вот смотрите, волки. А вот я посылаю вас как овец среди волков. Вот представьте овцу в волчьей стае. Что она может им противопоставить? Такую же агрессию волчью нет у ней в природе, этого нет. Да и она одна. Значит, Господь нас ставит в такие обстоятельства, в такое окружение, чтобы мы не отвечали на него агрессией, а побеждали эту агрессию молитвой и взывали к тому, кто единый может нас и спасти в этих обстоятельствах. А вот голубь будет другого тюкать, когда тот уже и умер, а он будет все еще продолжать его тюкать, тюкать клювом своим. Да и вообще не такая чистоплотная птица, похотливая и грязная птица этот голубь. Смотрите, они засидели, все храмы, все памятники. Почему берется голубь? Да не голубь берется, яко голубь, похож на голубя. А может быть, это был и не голубь. И дух яко голубь. Теперь огненные языки, яко огненни. Вот представлялись такими, похожими. А что это в действительности было? Мы не знаем. Так, вот теперь в чем заключается мудрость змеи? Ведь змея ассоциируется у нас с дьяволом. Змей же был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. Он использовал змею в качестве орудия искушения. И вообще к змее вот такое. В чем заключается ее мудрость? Вот если бы вы раскрыли эти и написали бы мне реферат. Было бы очень хорошо, кто по желанию, но я чувствую, это глаз вопиющего в пустыне. Пиши сам. Вот напишите. Только продумать нужно это все, посмотреть толкование, почитать этот образ змеи, проследить. Параллельные тексты посмотреть, чтобы получилось что. А вот дальше Господь говорит... 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час... Дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Отметьте это. Это значит с 16 стиха по 20. Не думайте и не заготавливайте заранее речи. Дано будет вам, что сказать. Ибо не вы, но Дух будет говорить в вас. И вот нужно взять в качестве эпиграфа и заключительного к этой теме стихи из соборного послания апостола Петра. Открывайте второе соборное послание Петра. И вот нужно взять в качестве эпиграфа и заключительного к этой теме стихи из соборного послания апостола Петра. Открывайте второе соборное послание Петрова, и нам с вами надо...

Там мы были с двумя другими апостолами на горе Хавор. И он говорит, 18 стих, «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе, с Христом». А вот дальше на тему, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. А утренняя эта звезда – это и есть сам Господь. В Апокалипсисе он так и назвал себя. Я есть звезда утренняя. Так вот, когда вы будете изучать Священное Писание и обращаться к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, постепенно этот свет будет усиливаться в вас, и он высветит в сердце вашем утреннюю звезду Господа, автора этих слов, автора этого Писания. И он исполнит светом своим всего человека. Это было бы прекрасно. И дальше он пишет, что, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Отметьте, 2 Петра, 1 глава, 19-21 и 21 стих наизусть. «Ибо никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот эти стихи наизусть. Не на пересказ, а наизусть. 1:21 стих. Вот, собственно говоря, тема о богодухновенности. Вот теперь, собрав все эти немногочисленные места воедино, и внимательно их прочитав, вы попробуйте сформулировать, как вы понимаете богодухновенность, что это такое. И не бойтесь, если что-то такое получится, поправим все вместе. Потому что вопрос важности его не переоценить. Все на этом у нас и стоит. Поскольку наука не знает непогрешимых текстов. Для нас Писание – это непогрешимый авторитет. Для науки таких текстов не существует. Вот эта тема о богодухновенности. Я вам могу сказать несколько таких слов, которые можно использовать вот это таинственное воздействие Духа Божия на автора, который избирается Богом. В результате которого что происходит? Таинственное воздействие Духа Святаго на автора. И что же этот Дух Божий делает с волей, с умом, с сердцем? И почему мы должны именно доверять этому свидетельству? Уже не как свидетельству человека, а как богодухновенного автора. И буквально то, что говорит он, говорит сам Господь. Поэтому мы под руками имеем почти что лицезрение Бога. Вот Господь отразил себя в своем творении. Апостол говорит, невидимое его, пресносущная сила его и божество отражаются в творении. Но в наибольшей степени Господь отразил себя в своем слове. И поэтому каждое слово – это не только литературная какая-то форма, но в этом слове заключена такая колоссальная энергия, которую нужно высвободить с тем, чтобы она стала действовать, и тогда только Слово Божие может оказывать влияние.

0: тогда-то оно своей энергией и будет оказывать влияние. Вот нужно найти ключик к этому шифру. И вот так иногда сравнивают это вот с драгоценной шкатулкой закрытой, а ключик от нее брошен в море. Вот найдите этот ключик, чтобы открыть эту шкатулку и посмотреть, что там. Но вот повторяю, что на теле церкви паразитируют всевозможные лжепророки, которые пишут книги, претендуют на истину. И вот надо во всем разобраться, чтобы не попутать себя и не заболеть духовно. И от этих болезней практически и исцеления-то нет. Чтобы принимать только чистое словесное молоко и возрастать от него от силы в силу. Чтобы к нам с вами не относились слова, какие есть в послании к евреям, в 5 главе. Открывайте послание к евреям, находите 5 главу, и в этой 5 главе, в 11 стихе, апостол нам говорит. Что же он нам говорит? О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла, опытом приучены к различению добра и зла. А это и есть высшая мудрость. Различать, что добро, а что зло. Вот я желаю вам такого возрастания, чтобы мы стали совершенными, и чувства наши были навыком приучены к развлечению добра и зла. Я благодарю вас за внимание.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития благоверного князя Давмонта в крещении Тимофея Псковского, святителя Алексия, митрополита Московского, евангельское чтение с толкованием, акафист в честь Святаго Духа. Далее, проповедь архимандрита Кирилла Павлова в день Святого Духа. И передача, посвященная светлой памяти известного общественного деятеля, русского патриота, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, который почил о Господе 2 июня 2006 года. Лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 5, и передача детям «Былины о Илье Муромце» продолжат нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие, говорит нам Господь. И эти слова, возлюбленные братья и сестры, напоминают нам о том, чтобы мы были всегда готовы, что Господь говорит, когда не знаете и не ожидаете, приду и в чем застану, в том, что буду. Поэтому, чтобы суд Господень был праведный над нами, мы должны научиться оправданием Господним, то есть жить в Боге и с Богом. Вот. А то мы часто прилепляемся к своим страстям, к своим похотям, и не знаем, как их отвергнуть. А Господь прямо говорит, кто хочет по мне идти, да отвергнется себе, то есть все страстей и похотей, и возьмет крест свой и последует за мной. Вот возлюбленный. То есть отвергнуться своего эгоизма, своего эго. Потому что часто наш эгоизм делает нас неспособным и соблюдать то, что заповедовал нам Господь Иисус Христос. И Он дает нам новую заповедь. Новую заповедь даю вам. Да любите друг друга. И вот чтобы эта любовь Господня была на деле, мы должны, возлюбленные братья и сестры, стремиться к этой вечной славе, которой призывает наш Господь. Вот, потому что мы знаем, что жизнь в Боге, она дает нам вечную жизнь. Да? Как и при отпевании, там есть и болезни, и не печали, и не воздыхание, но жизнь бесконечная. Вот к этой бесконечной-то жизни от временной мы должны себя приготовить. Да. Чтобы получить вечную славу, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава 17 стих, прямо говорит, «Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Видите, это наше страдание, что мы здесь на земле что-то перестрадали, что-то перенесли, Господь посылает нам вечную славу. И к этой славе мы что, должны стремиться и готовить себя к этой чудной славе. Что же, возлюбленные братья и сестры, рекомендует нам сегодняшнее повествование? Кратковременное легкое страдание производит вечную славу. Каждое слово этого изречения полно глубокого смысла. Противоположность между видимым и невидимым поражает апостола Павла все более и более. И по мере того, как его мысль поднимается выше, все земное постепенно исчезает из его взора. И остается только одна небесная слава, покрывающая все остальное. Он называет ее даже преизбытком вечной славы. Помните, как апостол Павел говорит, что желание мое разрешитесь и быть с кем? Со Христом, с Господом, да. Вот видите, как поступать, что делает возлюбленный любовь к Господу и к чему оно ведет. Преизбыток славы не есть ли это непонятный образ? Однако же это истинно. То, что составляло тяжесть нашей скорби, несомненно, преобразится для нас в преизбыток славы. Нам нужен лишь новый свет, чтобы видеть днем то, чего мы не могли различить во мраке ночи. Ту же мысль выражает в словах псалмопевца Давида: «Пошли свет твой и истину твою, да приведут они меня». Говорит 42-й псалом, 3 стих. Давид не просит о перемене обстоятельств, но о новом свете, чтобы озарить эти обстоятельства. И ты, обремененный тяжелой скорбью, поторопись просить облегчения, просветления, чтобы тяжесть твоя могла обратиться в будущем по избыток славы. Все испытания и скорби наши должны содействовать этой славе. Пройдет 6 трудовых дней, назначенных нам для борьбы и страдания, а в 7-й день мы оглянемся назад, и мрак этого прошлого исчезнет, свет неземной озарит его. Наше прошлое будет покрыто славою. Каждый шаг этого прошлого, как бы ни был тяжел и труден, поведет нас к 7-му дню, дню Господню, дню отдыха, и весь этот преизбыток наших земных страданий обратится тогда в преизбыток к вечной славе. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот часто мы даже и не думаем, что горе, страдания делают нас способным открыть к вечной славе. Будем же и мы стремиться и просить у Господа, чтобы Господь озарил нас этой любовью и вечной славой. А как достигнуть этого, мы уже немножко уже познали, потому что должны отречься, как мы говорили, отвергнуться себя, взять крест и следовать что за Господом. Путем новым и живым. Слышите меня? Каким путем? Новым и живым. Тот был новый путь, потому что он был путь живой. Люди часто ищут в Евангелии только способ пройти через долину смерти. Они не ищут в нем помощи и указания для жизненного поприща. Но когда подходит к душе Христос, Он открывает ей путь новый и живой. Он открывает нам, что вечность началась уже для нас теперь, и что мы можем ее познать, не дожидаясь смерти. Поняли, возлюбленные братья и сестры? Почему и апостол говорит, что не я живу, а живет во мне, что Христос. Вот так и мы уже в этой земной жизни мы можем познать славу Божию. Он открывает нам, что общение с Богом достижимо для нас не только после смерти, но и в жизни, что представляет тела наши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения нашего. Мы уже здесь, на земле, получаем Царствие Божие, обещанное и соединенное с Господом. Двигаясь, как израильтяне, среди жизненной пустыни, мы уже не можем ни голодать, ни жаждать, ибо Спаситель идет перед нами, и в нем ежедневно дается нам та благодать, которая спасает нас, тот свет, который освещает нас, тот хлеб жизни и источник правды, которые наполняют и укрепляют нашу душу. Без благодати Божией, без веры и любви мы шли путем греха, путем себелюбия, наслаждений, легкомыслия, широким путем, не ведущим что к Царствию Божию. Вот каким мы путем шли, широким путем, который не ведет что? Путь новый есть путь отречения от себя, любви к ближним, по-чувски, часто тернистый, по нему мы должны идти под бременем креста, но он приведет нас к Господу, и светлая надежда на жизнь вечную, на соединение с Господом поддержит нас на этом пути. Идя по его стопам, мы не можем сбиться с дороги, опираясь на него, мы не слабеем в пути. Он есть путь, истина, что и жизнь. Говорит евангелист Иоанн Богослов. Только бы открыты были глаза наши, только бы не дремало сознание наше, только бы всю жизнь мы искали и желали этого пути. Господи, неужели я отдамся тебе только в смертный мой час? Покажи мне путь живой, научи меня той святой жизни, которая отдается тебе уже в Вифлееме, и далее в Назарете, и на Голгофе. Помоги мне идти с тобою по пути живому, дай мне среди моей земной жизни могущество бессмертия. Научи меня отказаться всецело от своей воли, покорив ее воле твоей среди труда. Среди забот, среди борьбы, в час безмолвной скорби, в горе и в радости, в болезни и здоровье, в нищете и в довольстве, помоги мне отдаться всецело тебе, сказать: Отче, в руки твои предаю любовь твою. Тогда земная жизнь будет для нас живым путем к небу. Вы слышите, братья и сестры? Живым путем, что?
3: Небу.
2: Вот возлюбленные братья и сестры. Вот, что нам раскрыло Божественное Евангелие, что открыло нам послание апостола Павла, что открыл нам псалмопевец Давид. Вот каким путем мы должны идти? Путем жизни, а не путем смерти. Поэтому будем стараться отходить от греха, делать правду и убегать от зла. Как говорит святитель Митрофанит, твори благо, бегай благо, спасен будешь. Вот, Кирушка, да. И будешь спасен. Вот видите, как надо стараться. А мы часто безумие проводим всю жизнь, как и поется, и в лености все житие. На молитву мы слабы. Если помолился, как должно, ожидая, что не должно. Бывает, человек все хорошо, и вдруг все пропадает, вся благодать исчезает. Сколько любви Господь несет нам, и мы отрекаемся от этой любви. Нам чаще горькое питье слаще меда. А почему? Потому что обезумевши. И Господь говорит: одеревенело бы, что сердце. Когда наше сердце одеревенеет, то человек уже лезет не туда, куда ему нужно. А сбивается с дороги, и путь его уже путь мокрый. Потому что он не идет по пути жизни. В чем же покаемся в сегодняшний день, возлюбленные братья и сестры? Как мы ведем себя? Творим ли мы правду?
3: Нет.
2: Делали ли мы добро?
3: Нет.
2: Как будто и хотим, но ничего не сделаем. А если сделали, то разглагольствуем много, если говорим о себе много. А как сказано, сделал добро, не кайся и никому не говори. А самое основное, чтобы научиться делать в тайне. И Господь говорит: делающий в тайне, воздаст вот явно. Все. Как святитель Николай, помните, почему он не хотел славы, а ночью три зельца злата подал идти этим черем, которые хотели отец отдать блудные помещения, чтобы они зарабатывали деньги блудом. Вот видите, спасая от позора отца и черри, он тайно подает милостыню. И дочери выходят замуж и спасаются от погибельной, от этой нищеты. Покаемся в то, возлюбленные братья и сестры, что не помогаем бедным, обездоленным, болящим, скорбящим. Вот. Не думайте только, что если мы принесли милостыню или подали там гостиниц какой больному, это можно, бывает, и словом человека поднять выше, чем вот этим телесным подарком. И Господь нас призывает к этому, чтобы мы были постоянно всегда с Ним. Да. Часто, возлюбленные братья и сестры, не научаем детей страху Божию, а начало премудрости страх Господень и совет благих разум.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 20 мая по православному календарю или 2 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мучеников Фалалия, Александра и Астерия, благоверного князя Довмунта во святом крещении Тимофея Псковского, мученика Аскалона, преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины, обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, сия России чудотворца.

Братья и сестры, 20 мая по православному календарю и 2 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого благоверного князя Довмонта Псковского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Святой благоверный князь Довмонт Псковский родом из Литвы, где был ревнителем языческих обычаев. В 1265 году с 300 литовскими семьями он бежал в Псков, спасаясь от междоусобиц. Здесь он принял святое крещение с именем Тимофей, и дохнула на него благодать Божия. Псковичи, видя мужество и добронравие Довмонта, избрали его своим князем, и 33 года он управлял городом в мире и согласии с псковским вечем. Это был единственный случай за всю историю Пскова. Также Довмонт охранял город от врагов, особенно от литовцев и немецких рыцарей. Князь был справедлив и любил правду. Щедро творил милостыню, посещал узников, покоил странников, покровительствовал храмам и монастырям. В войнах Довмонт не знал поражений. Перед каждой битвой он получал благословение духовника, который припоясывал ему меч, а после одержанной победы рядом с Кремлем возводил князь храм в честь святого, в день памяти которого происходило сражение. Так возник Довмонтов город. Территория, огражденная оборонительной стеной и сплошь застроенная церквами. Святой Довмонт также основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Святой благоверный князь Довмонт был женат на дочери великого князя Дмитрия, Схиме Марфа. Супруги изображены на чудотворной Мирожской иконе Божьей Матери, празднование которой совершается 24 сентября. Скончался святой Довмонт через несколько месяцев после того, как в 1299 году с малой дружиной разгромил на реке Великой большое войско литовских рыцарей. Мощи благоверного князя покоится в Псковском кафедральном соборе Живоначальной Троицы. Не раз святой князь и по смерти защищал Псков. Так, в 1480 году немцы осадили город. Одному гражданину во сне явился святой Довмонт и сказал: «Возьмите покров с гроба моего, обнесите его трижды вокруг города с крестами и не бойтесь». Когда повеление князя было выполнено, немцы отступили. Благоверный Довмонт предстоял старцу Дорофею, и ныне святой благоверный князь Довмонт является покровителем русского воинства.

во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого Алексия, митрополита Всероссийского и чудотворца. Родители святого Алексия в крещении Елиферия были бояре Черниговского княжества. Феодор Бяконт, отец его, перешел в Москву от того, что край Черниговский, опустошенный Батыем, не переставал терпеть нападения от хищных ослушников. Под защитою кроткого и благочестивого князя Даниила Александровича нашел он покойную жизнь и за благочестие свое благословен был долговечным потомством. Старший сын его, Елиферий, родившийся в 1300 году, воспринимаем был от купели сыном князя Даниила, отроком Иоанном. В свое время Елиферий отдан был учиться грамоте. На 12-м году ему уже открыто было высокое назначение его. Раз раскинул он сети на птичек, и долго сторожа их от утомления задремал. Неожиданно слышит он голос: «Алексей, к чему такой труд твой? Тебе надобно быть ловцом людей?» Пробужденный тем, отрок изумился необыкновенному голосу и имени Алексия. Это видение глубоко запало в душу его. Он стал молчалив, оставил игры и много стал думать о жизни и ее назначении. На 15-м году Елиферий уже решился посвятить себя монашеской жизни. На 20-м году поступил он в Московский Богоявленский монастырь и тогда же пострижен с именем Алексия, с тем самым, которое слышал он в сонном видении за 7 лет предтем. Алексей нашел покой здесь, предавшись подвигам. Он проводил время то в храме, то в молитвах келейных, читал книги и усердно изучал священное писание Ветхого и Нового Завета. Бдением ночным иссушал плоть и очищал сердце. «Бдением, — говорит преподобный Лествичник, — истребляются гнусные сновидения, очи наполняются слез, смягчается сердце, охраняется чистота мыслей, пища варится в желудке, как в печи, прогоняются непристойные образы. Бодрый инок, ловец своих помыслов, во время ночного безмолвия он легко их примечает и ловит». Так обучал себя спасению и блаженный Алексий. Наставником и руководителем его был старец Геронтий, опытный в жизни духовной. Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского, поступивший в обитель Богоявленскую, был духовным братом его. Они вместе певали на клиросе и духовно любили друг друга. Когда скончались родители Алексия, он похоронил их вблизи себя, в Богоявленской обители, чтобы молиться об их покое. Прошло более 20 лет, как Алексий вступил в иноческие подвиги, и митрополит Феогност повелел Алексию жить в святительском дворе его и заведовать судебными делами церкви. 12 лет отправлял он судейскую должность со званием наместника митрополичьего.
конце 1352 года, декабря 6, блаженный Феогност посвятил блаженного Алексия в епископа Владимирского. Митрополит и великий князь положили на общем совещании быть блаженному Алексию преемником Феогноста на митрополичьей кафедре. Об этом избрании тогда же написано было в Константинополь с просьбою не поставлять никого другого в митрополита России, как преподобного Алексия, который много лет был наместником и жизни весьма добродетельный. Марта 11 дня скончался блаженный Феогност. Владимирский епископ вместе с двумя другими совершил надгробные пение над святителем, благодетелем своим. Но едва окончилось сорокадневное поминовение о почившем митрополите, как Владимирский владыка Алексий свидетельствовал духовное завещание умиравшего великого князя, который говорил своим братьям: «Худых людей не слушайте, а если кто станет ссорить вас, слушайтесь отца нашего, владыки Алексия». Согласно с определением собора, Алексий, епископ Владимирский, посвящен в митрополита России. Это было в 1354 году. На возвратном пути в Россию из Византии на море поднялась страшная буря. Волны катались, как горы, и корабль каждую минуту готов был исчезнуть в бездне. Все бывшие с митрополитом отчаивались в спасении. Святитель молился, молился усердно. Он дал обет соорудить храм во имя того святого, которому будут праздновать в день высадки пловцов на берег. Господь услышал молитву святителя. Настала тишина, и корабль пристал к берегу 16 августа. И так святитель остался обетным должником всемилостивому Спасителю. В Москве приняли ожидаемого святителя с восторгами радости, и он с ревностью обратился к делам звания. Несколько епархий оставалось без архипастырей от моровой язвы. Он посвятил епископов в Ростов, Смоленск и Рязань. В 1357 году совершились чудные подвиги святителя в Орде. Молва о великих добродетелях его дошла до улусов татарских. Там супруга хана Джанибека Тайдула лежала больная и слепая уже 3 года. Об Алексии знала она уже и потому, что во время второго путешествия его в Царьград дала ему охранную грамоту. Теперь явилось в Москву посольство от Джанибека с письмом к великому князю. «Мы слышали, — писал хан, — что есть у вас служитель Божий, который, если о чем попросит Бога, Бог слушает его. Отпустите его к нам, и если его молитвами исцелеет моя царица, будете иметь со мною мир. Ежели не отпустите его, пойду опустошать вашу землю». Смутился смиренный святитель, когда великий князь передал ему грамоту хана и просил исполнить волю Джанибека. Любовь к отчизне и святой церкви не дозволяла отказаться от исполнения воли грозного хана. Но как смиренному принять на себя такое великое дело? «Прошение и дело превышают меру сил моих, — говорил святитель князю, — но я верю тому,
который дал прозреть слепому. Святитель начал готовиться к пути. В соборном храме со всем клиром совершил он молебствие перед иконою Богоматери и потом пред ракою святителя Петра. Во время самого моления внезапно перед глазами всех сама собой зажглась свеча при гробе чудотворца Петра. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, роздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу, взял ее вместе со священную водою для совершения нового молебствия в Орде. Из Москвы отправился он 18 августа. С верою твердою шел он в Орду. Ожидаемый принят был с честью в Орде. Святитель отслужил над болящую молебен с чудною свечою, окропил ее святою водою, и Тайдула стала видеть. Святитель, совершив чудо веры между людьми тьмы, принужден был поспешно оставить Орду. Там начинались волнения. Джанибек умер, Бердибек по совету вельможи Тавлубея перерезал 12 братьев своих и сел на престол ханский. В Москву явился посол нового хана и требовал от русских князей даров, и их самих звал в Орду. Святителя умоляли снова идти в Орду, смягчать жестокость Бердибека. Опасность была очевидна, но пастырь добрый полагает душу свою за овцы, сказал себе святитель и отправился по Волге в Золотую Орду. Святителю пришлось испытать в Орде много притеснений и скорбей, но при помощи Божией умел он снискать благосклонность Бердибека. Он вступал там даже в спор с Мурзою Мунзи о значении Магомета и свободно обличал магометанство. Совершенное чудо над Тайдулою само собою показывало в христианском святителе любимца Божия, и признательная Тайдула не могла забыть своего целителя. Святый Алексий получил от Бердибека ярлык в охрану духовенства русского. Вот что писал Бердибек в ярлыке: «Силою Вышнего Бога слово Бердибека, по примеру дедов и прадедов, татарским улусным и ратным князьям и прочим. Чингис царь и прежние цари, предки наши, жаловали церковных людей, молитвенников, которые молят Бога, и весь чин священнический. Вспомнив это, мы пишем: какова ни будет дань или пошлина, наши молитвенники пусть не видят и не слышат о ней, чтобы в покое молили Бога и совершали моление. И мы, не изменяя первых ярлыков, тем же пожаловали митрополита Алексия».

возвращающегося из Орды ходатая за землю русскую, встречали с торжеством. В Нижнем встретили его князья суздальские. В Москве великий князь Иоанн с юным Дмитрием. Весь Причт и народ вышли навстречу архипастырю за город. «Владыка, чем заплатим тебе за труды твои? Ты даришь нас мирною жизнью», — так говорил святителю юный наследник московского престола. Когда скончался великий князь Иоанн, на плечи святителя пала опека над несовершеннолетним князем Дмитрием. Святитель занимался строением обители иночества. Также основал он женскую общежительную обитель во имя ангела своего Алексия, где первую игуменью была благочестивая старица Июлиания. В том же году основан святителем на берегу реки Яузы обетный монастырь во имя нерукотворного образа Спасителева. «Хочу просить одного благодеяния от духовной любви твоей ко мне», — говорил он преподобному пустыннику Сергию Радонежскому. «Ничто не возбранено в моей обители святительству твоему», — отвечал смиренный пустынножитель. «Хочу, — сказал святитель, — чтобы уступил ты мне одного из учеников твоих. Давно положил я устроить обитель во имя нерукотворной иконы Спасителя, и рассказал, что было с ним на море». Преподобный Сергий с любовью отдал любимого ученика Андроника в настоятели новой обители. В 1365 году основана в самом Кремле обитель в честь чуда архангела Михаила на месте, подаренном царицею Тайдулою. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над царицею. Святитель со всею щедростью строил и украшал храм архангела Михаила, обеспечил содержание обители, где положил быть полному общежитию. «В чудовом монастыре, — писал преподобный Иосиф Волоколамский, — блаженный митрополит Алексий посадил честных старцев и, спросив одних у святого Сергия, а других взяв из иных монастырей, бывших под его рукою. Эти иноки жили иночески, жизнью духовную, так что многие приходили к ним, старые и юные, и получали пользу. Самым надежным наставником был здесь сам святитель. Он любил эту обитель и здесь подвязался по временам в посте и молитвах. Духовное завещание святителя о чудовой обители показывает, сколько живую любовь его к ней, столько и другие, еще более дивные, расположения святой души его. «Се аз смиренный, грешный раб Божий Алексий», — так писал он в грамоте. Кто это пишет? Великий первосвятитель церкви? И он называет себя только смиренным Алексием, не называя и митрополитом. Великий святитель Божий именует себя грешным рабом Божиим. Моровая язва Симеонова времени являлась и при великом князе Дмитрии. В Смоленске она свирепствовала 3 раза, и от нее осталось там только 5 человек. В Москве была она 1 раз. Зато за год пред нею Москва страшно опустошена была пожаром. Святитель подал совет великому князю построить каменный Кремль, безопасный от пожаров и надежный для защиты против неприятелей и соседей.
тогда как святитель с отеческой любовью заботился о нуждах чад русской церкви, он покровительствовал, сколько мог, и православным Востока. При нем приходили из Иерусалима в Москву митрополит Герман и архимандрит Нифонт, впоследствии Иерусалимский патриарх, а с Синайской горы архиепископ Марк. По их извещению, бедствия христиан восточных были тогда тяжкие. Египетский султан, раздраженный нападением кипрских рыцарей, опустошил Иерусалим, Антиохию и Синайскую гору, разграбил храмы, запретил богослужение, захватил в плен тысячи. По просьбе константинопольского императора отпустил он пленных, но за дорогой выкуп. Святитель Алексий и великий князь Дмитрий послали на восток богатую милостыню. Святителю Алексию много надлежало перенесть скорбей и трудов по делам тверских князей. В таких обстоятельствах святитель Алексий желал избрать преемника себе, как избрал его святитель Феогност. Он хотел назначить преподобного Сергия на архипастырскую кафедру, но любитель пустыни решительно отказался от назначения высокого. Великий князь просил, чтобы святитель благословил быть на его месте любимцу его и духовнику Митяю Михаилу. Митяй был весьма видной и красивой наружности, с отличным даром слова, с голосом громким и приятным. Память имел необыкновенную, знал притчи, повести, книги и рассуждал о делах умно. Но щедро наделенный дарами Божьими, он плохо помнил, что все это не его. Был горд, самонадеян и заносчив. Святитель видел все это в Митяе, и он сказал великому князю: «Митяй еще недавний монах, надобно ему искуситься и облечься благими делами». Когда же великий князь и после того неотступно просил за Митяя, святитель отвечал: «Если даст Бог и святейший патриарх с собором, пусть будет. Я же не могу благословить его». Известно, что Митяй потонул, не достигши Царьграда, куда по желанию великого князя спешил за посвящение. Святитель Алексий достиг глубокой старости, 78 лет, пробыв на кафедре митрополичьей 24 года. В продолжении служения его посвящено им более 20 архипастырей русской церкви. Святитель Божий окончил земное течение свое 12 февраля 1378 года. Он завещал положить тело его в чудовом монастыре, указал им место погребения за алтарем храма своего, не желая по смирению быть похороненным в храме. Но великий князь никак не хотел исполнить того. Такого уважаемого святителя с честью и усердием положили в церкви близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины. С того времени стали чтить память святителя. Молитвами святителя Алексия, митрополита Московского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
2: болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Людмилы, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра со срудниками, болящего Алексея, болящего Семена, болящей Александры, болящего Сергия, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра, Марины, путешествующей Ирины со срудниками, болящего Олега, болящей Людмилы, болящей Натальи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Светланы, Владимира, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящей Татьяны, заблудшей Людмилы, болящей Ольги, Григория, Анастасии с младенцем, болящей Натальи со срудниками, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Кирилла, Константина, болящей Марии, путешествующей Елены, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Ольги с чадом, тяжко болящего Леонида со срудниками, Дмитрия, Екатерины, Ии, Максима, спаси вас, Господи.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полную, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Продолжаем тему Богодухновенность Священного Писания. Только в силу этой богодухновенности эти книги и являются Словом Божиим. За орбитой церкви, вне церкви, это древний литературный памятник. И многие изучают его с удовольствием и знают прекрасно, но не читают как Слово Божие и не верят в силу этого, что это божественное откровение. И вот есть такая большая тема, которую можно рассматривать и нам, но в разумных пределах. Я имею в виду божественные человеческие элементы в Библии. Под человеческим-то элементом как раз и разумеются литературные жанры. Нельзя отрицать, что этих жанров, этих приемов, этих стилей в Писании нет. Но когда начинают о них говорить, просто тонут в этом словоблудии на тему литературную, и от Слова Божия не остается ничего. Поэтому надо здесь определиться, насколько литературные жанры самостоятельны, являются чисто человеческим элементом. Еще большой вопрос, являются ли они человеческим-то элементом. Вот есть такая опасность, и все это идет, знаете, от критики текста, ограничить богодухновенность только мессианскими пророчествами, а все остальное оставить человеку. Вот Моисей ведет народ из Египта в обетованную землю. Он ведет путевой журнал. Вышли из Элима, прошли столько-то и остановились в пустыне Фаран. Там произошло то-то. И вот так практически день за днем он описывает, ну что здесь богодухновенного? А вот когда он говорит пророчество, произносится пророчество, «Пророка из среды тебя, как меня воздвигнет Господь, Бог твой, его слушайте». Да, вот это можно сказать, что он говорил под вдохновением. А в остальном он выступает как обычный писатель. Это очень опасная мысль. Или другая мысль. Откровение от Бога, а оформление мысли от человека. То есть здесь вот тоже получается, что роль человека очень большая в написании. Мы не должны уточнять, где здесь грань, но считать, что все Писание богодухновенно и дано нам назидание, чтобы, изучая его, мы могли спастись. Вот цель нашего изучения. Чтобы нам спастись для вечной жизни, и другого слова, другого пути нет. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот если под таким срезом мы не будем его изучать, так в литературной сфере и утонем. Так и останемся не с Библией, а с литературным произведением. Поэтому лучше говорить, что все идет от Бога. И мысль, и словесное оформление ее. Хотя то что-то остается и на долю человека. Вот есть понятие о богодухновенности как вербальная теория, когда все от слова до слова внушается человеку, и он в момент наития, инспирации такой Духа Святаго является в состоянии экстаза и не сознает что и пишет. Я трость в руке книжника. Вот трость, которой вы движете, не сознает, что вы сознаете. Вот так и пророк в состоянии пророческого экстаза становится вот таким орудием в руках Божьих и даже не сознает, что пишет. И это неверно. Господь не перечеркивает человеческую личность, ее способность, ее интеллект, дарование. И все это освящается Духом Святым. Я вам говорю на эту тему удобие бы молчание, поскольку мы никто в личном опыте не испытывали состояние богодухновенности. Как человек, что он ощущает? Вот они передали только то, что могли передать. А ведь большая часть осталась за строкой, потому что она невыразима, как невыразимы и непостижимы все действия Божии. Так, и вот мы остановились с вами в прошлый раз на примере Моисея и говорили, что он отказывался, когда его призывал Господь, ссылаясь на свою гугнивость и медленную язычность. Он не вития, он не красноречивый оратор, не трибун. Но вот у нас все построено на этом красноречии, на этой, короче, болтовне. А вот Господь величайшего из пророков выбирает, избирает, вот, а он не обладает ораторским дарованием. Дабы нам показать, что дело не в слове, а в силе Божией. Не знаете ни Писания, ни силы Божией. А вот нам нужно ощущать в жизни своей, как верующим людям, водительство Божие, силу Божию, а не носиться со своим образованием, со своим знанием, со своей филологией, что вы можете читать Писание в оригинале. Евреи читали в оригинале, а Христа не узнали. Уж кто не читал в оригинале, как не они. А Христа-то просмотрели, вот так и мы можем со всеми своими дополнениями к личности, я имею в виду образование, развитие, так мимо и пройти, так и не понять, а что же говорит Писание. Так и остаться равнодушным к свидетельству Божию и после сожалеть об этом. Вот мы потом говорили, что это высшее, что мы находим в Моисее в Ветхом Завете, приближение человека к Богу, когда Господь говорит, что если я открываюсь пророку, я говорю с ним во сне и в видении, но не так с рабом моим Моисеем. Устами к устам говорю я с ним, и образ Господа он видит. Какой он образ Господа видит, когда в 32 главе просит исхода явить ему Божий лик, и слышит в ответ, что не может человек, увидев меня, остаться в живых. Поэтому это все нужно понимать ограничительно. Он видит какие-то подобия божества, но не саму природу. И вот то, что это так, указывает на то, что нам нужна мера. Мы не можем открытым взглядом смотреть на солнце. Мы сразу ослепнем. В лучшем случае мы смотрим вот на тот орел, на то сияние, которое вокруг него, и то глаза болят, если долго смотреть. Поэтому мера необходима, и без этой меры мы не можем спастись. Поэтому откройте еще раз это послание, чтобы вы запомнили, как вам себя вести и держать при любых обстоятельствах. Откройте 12 глава послания к римлянам. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». По мере веры. Думайте о себе скромно. И вот это надо взять в качестве эпиграфа и к кровати приклеить эти слова. Как проснулась или проснулся, так вот пускай взор и падает на эти слова. По данной мне благодати. Вот. Теперь с Моисеем довольно. Моисей говорит, что есть и лжепророки, которые тоже претендуют на истину. И сколько людей они уловили сейчас. Сколько уловили и держат в своих сетях. И как эти люди болеют и мучатся, и не могут выйти напрямую, потому что их нужно отчитывать. Не беседовать с ними нужно, а отчитывать церковным чином, как порченных. Вот это что нужно сказать. Теперь открываем дальше. Пророка Исаию находите. Находите пророка Исаию и 6 главу. Здесь он говорит нам тоже о своем призвании. Вот до вчерашнего дня это был царедворец, и вдруг с ним произошло нечто, что сделало иным человеком. Он описал свое призвание. 6 глава. В год смерти царя Озии. Потом мы узнаем, кто этот был царь Озии. Вот он указывает конкретно. Вот, чтобы понимать книги пророческие, надо их писать в исторический контекст. Когда они жили? При каких царях они служили? И вот в 1 главе, в 1 стихах говорится «Видение Исаии, сына Амосова, который служил при таких-то и таких-то царях». Значит, что за собой тянет? Пророческая книга тянет за собой целый каталог исторических книг. Исторические книги – это 4 книги царств. Книги Паралипоменон, все исторические книги. Потому что это не вне истории было. Ведь это не где-то совершалось, а это вот в определенной географической точке и время. Поэтому неплохо знать то время, в какое жили пророки. Иначе они не в вакуум говорили. Когда они говорили эти речи, они учитывали тот уровень народа, всех слоев населения, политическое положение. И вот это все нам надо учитывать. В год смерти царя Озии видел я Господа. Вот это и мы инкриминировали, когда казнили. Как он мог сказать, видел он Господа? Да Господь невидим. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот эти слова из видения взяты в евхаристический канон. И на литургии вы, когда идет канон «Милость мира», вот обязательно есть эти слова. Итак, эти слова из видения Исаии церковь включила в литургию божественную. «И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями». Курениями от ладана, от кадил. Дым кадильный символизирует молитвы. Когда кадит священник или диакон приступает к хождению, он просит молитвы на кадила. «Благослови, владыка кадила». И вот архиерей говорит: «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного. Еже восприем в пренебесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать святаго твоего духа». Вот мы тебе приносим благоуханные молитвы, как кадильный дым, а ты вознеспасли нам вместо этого благодать святаго духа. Вот если не будете вписаны в литургическую жизнь церкви, в богослужение ее, не будете знать литургические тексты, я имею в виду тропарии, ермасы, кандаки, экзопастиларии, там троечные и антифоны всякие, ермасы, то вы на 70% не будете знать Священного Писания и богослужения. Почему? Да потому что все наше богослужение, вся церковная гимнография построена на Священном Писании. Это базис, на котором все стоит. Так, дальше. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Цебаот, буквально, это Бог воинств. Вот он его и увидел в такой славе, сидящим на престоле, как царь царствующим. И что человек ощущает, когда он сталкивается неожиданно вот с этим миром духовным, который ему открывается. Он приходит в трепет, в ужас. И первое, что он видит, свою нечистоту. Вот мы этого ведь не замечаем. Мы свою нечистоту не замечаем, поскольку мы с ней сжились. Она вошла в наши кости, в наше сознание, в нашу плоть. Растворилась эта нечистота в нас. И поэтому мы ее не ощущаем. Но вот в свете лица Божия все это видно. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, то есть с нечистыми мыслями. И живу среди народа такого же. Погиб я. Считалось, что явление вот из запредельного мира связано со скорой смертью человека. Вот такое было понимание. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. Вот два жертвенника было. Жертвенник всесожжения, на котором приносили жертвы, и алтарь кадильный, на который возлагался в кадильнице. Ароматические вещества возлагали. Так вот, очевидно, с жертвенника всесожжения он взял клещами уголь и коснулся уст моих, опалив их. И сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Вот человеку нужно очиститься. И это делает благодать Духа. И символизируется она в данном случае вот с раскаленным углем. Вообще все теофании Ветхого и Нового Завета, как правило, сопровождались огненными явлениями. И беззаконие твое удалено от тебя. И услышал после всего этого я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? Вот удивительное выражение. Это одно из редких выражений в Ветхом Завете, которые таинственно указывают не на политеизм, а на троичность в божестве. Кого мне послать? Единство божества у всех трех лиц. Кто пойдет для нас? Таинственное указание на лица. Мы не смешиваем лица. Природа у них одна. Эта природа божественна, равносущна, и лица разные. И кто пойдет для нас? И я сказал спонтанно, помимо его воли: вот я, пошли меня. Это не самозванец пророк, а пророк призванный. И сказал он мне: иди и скажи этому народу. А вот дальше идет текст, который цитировал, приводил и сам Спаситель. И в книге Деяний под занавес говорит апостол Павел. По существу он, этот текст, заключает с собой Новый Завет. И, как вы знаете, программа на все будущее существования Церкви. Что же в этом стихе? «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце народа сего. Вот причина и немоты, и слепоты, и полного неведения. Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это полное ожесточение. Непонимание, что организм смертельно болен и на краю гибели, и не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Отметьте это, Исаия, 6 глава, с 1 по 10 стихи. Вот апостол Павел, находясь в узах в Риме и ожидая суда от Нерона, беседует с местными иудеями, которые впервые его здесь увидели, и вот говорит им о Христе. Одни убеждались его словами, другие, покачивая головами, сомневались. И вот так на этом сомнении все и осталось. Вот он и привел им этот текст. «И не хотите обратиться, чтобы я исцелил их». Так, это вот сказал о себе пророк Исаия. Следующий пророк Иеремия тоже объяснил свое призвание, сказал о своем призвании. Он жил в самый, можно сказать, апокалипсис. Разрушение храма Иерусалима и Вавилонский плен. Иудея прекратила существование, и на 70 лет народ был уведен в Вавилонский плен. Вот он все это и описывал. И говорил, что их ждет. И по существу вся книга его направлена вот на эту катастрофу. Но народ не верил. И князья, и цари надеялись на союз с Египтом, составляли какие-то политические союзы против вавилонского царя. И он им говорил, что если бы вы даже вот в Навуходоносор и его войско стреляли со стены крепостной, ваши стрелы полетят назад, а не в него, и ранятся, будут поражать вас самих. Вам лучше сдаться, выйти с повинной, сохраните и себя. Ну, будете платить какую-то дань, но зато сохраните себя. Считали предателем, не верили. А когда все это произошло, как он сказал, то уже было поздно рассуждать. И вот он, священник, был призван к пророческому служению. 1 глава, 4 стих. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Отметьте, Иеремия 1 глава 4 стиха по 10, и поставьте запятую. Вот призвание. Оказывается, исходя из этих слов, для Бога несуществующее, как существующее. Это для нас нет человека до его рождения. А вот у Бога он есть. Вот прежде, нежели я образовал тебя в чреве, прежде, нежели ты был, вышел из утробы, ты уже у меня был пророком назначен. Вот всеведение Божие. Здесь нет никакого предопределения, при котором нет места для свободной воли. Потому что многие говорят, ну вот если все это детерминировано Богом, все заранее определено, обусловлено, то о какой же свободе воли может быть речь? Но ведь пророк-то мог и отказаться, и были попытки отказаться. Поэтому вот еще что нужно отметить. Тех людей, которых Господь избирает для служения в церкви, Он в первую очередь и наказывает, если они исполняют порученное им плохо. Вообще проклят всяк, делающий дело Господне с небрежением. Вот не собирайте на свою голову угли огненные. Если пришли учиться, значит надо учиться. Если нужно учить священные тексты, значит их нужно учить старательно. И не собирайте на свою голову угли огненные. Вот эти угли огненные, 17 стих. Запятая, 17 стих. Вот что сказано пророку. А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот он нес это пророческое служение и был 25 лет объектом одних насмешек, хулы, преследований. В конце концов, его бросили в яму, в тюрьму, в такую яму, где бы он и умер, если бы не один царедворец, который тайно его вытащил из этой ямы. И вот у пророка зародилась мысль. 25 лет говорю, и никто не слушает. Не буду говорить больше во имя Божие. И вот что получилось из этого. 20 главу. Откройте 20 главу. И Иеремии. Вот в 7 стихе мы читаем. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И каждый день я в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, которое предстоит. Вопию о разорении города и страны. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог». Вот отметьте эти стихи, с 7 по 9. «Я не мог, Господь его заставил. Все равно, будут они тебя слушать или не будут». А вот посмотрите, обстановка. Вот мы все ссылаемся на нравы, на обстановку. Да все это было испокон века. Посмотрите 23 главу Иеремии. «У него обличение пророков». Вот как он своих современников обличает. 9 стих. «О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, истребление их – зло, и силы их – неправда. Ибо и пророк, и священник – лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие в Северном царстве. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но и в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня. Господь сказал, мир будет у вас, то есть никакого плена не будет. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Льстят царям, льстят князьям, льстят народу. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его? Вот так это и есть. Поэтому всегда мы видим и в церкви, и в обществе есть и люди, стремящиеся к благочестию, и люди, которые спекулируют на религиозных чувствах и обратили религию в прибыток, и спекулируют на религиозных чувствах. Это было всегда, поэтому не нужно смешивать Бога с человеком, осуждать, впадать в какую-то крайность и пессимизм, и стремиться быть непричастным ни к чему этому. Люди достойны сожаления, но их и наказывает всех Господь. Вот что можно сказать об этом пророке Иеремии. Теперь откройте следующего, Иезекииля. Пророк Иезекииль – современник Иеремии, но он жил уже в плену вавилонском. И вот они оба, не зная друг друга, говорят об одних и тех же событиях, но каждый своими словами. Один живет в Вавилоне, другой в Иерусалиме, и пророческий дух в них один и тот же. Вот в первой главе пророка Иезекииля описывается видение божественной колесницы. На берегу реки он удостоился видения. В воздухе неслась объятая огненным пламенем колесница. Он подробно описывает вид этой колесницы, кто восседает на ней. И вот от видения этого он упал в обморок. Обмер. Это первая глава. А вот во второй главе я вам пересказал содержание первой главы, а вот вторую главу нужно читать. «Такое было видение подобия славы Господней». Не Господа, а подобия славы. «Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. Эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Вот такое ожесточение в народе. И вот с этим народом вот всем хочется беседовать с красивыми, ароматными, послушными, понятливыми. А вот попробуйте вот с такими-то людьми. Вот давайте пойдем в тюрьмы, в эти все колонии. Там ведь тоже люди живут в ужасных условиях, с ужасными судьбами. Вот как с ними быть? Вот церковь должна бы очень... И там свое, вот начинается это служение в армии, во флоте. Ведь нарушить такое, что было до революции, военно-морское духовенство было, обер-священник был, походные церкви были, целые династии священников, которые служили в армии. Ведь туда не каждого пошлешь. Это особое должно быть дарование, особое призвание. Так, и вот будут они тебя слушать или не будут. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Да, вот это их ожидало. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Вот отметьте, Иезекииль, 2 глава полностью, тире 3 глава с 1 по 3 стихи. Вот это дома, вы должны бы все это выписать себе в тетради, чтобы у вас образовывалась постепенно антология священных текстов, самых сильных и выразительных, которые бы вы потом повторяли дома в качестве молитвы, перечитывали их, потому что невозможно сразу все вместить и осознать. Так что надо себя воспитывать на таких вот текстах. И я их читаю вам с тем, чтобы на основании этих свидетельств вы составили свое собственное определение, что же такое богодухновенность и чем она отличается от поэтического такого озарения или какой-то экзальтации. Вот, потому что восторженный человек может принять свои собственные эмоции за проявление духа и очень в этом плане ошибаться и впасть в высокоумие. Вот поверяйте себя этими стихами и посмотрите, как они боялись, эти пророки, своего призвания и отказывались, чтобы не погрешить устами своими и не оказаться в первую очередь наказанными Богом. Так, вот Иезекииль, о пророке Данииле и говорить не приходится. Это исключительный какой-то человек, которому Господь дал такие дарования за его чистоту и верность Богу, что книга его – это океан тайн Божиих и апокалипсис. Даниил не только книга принадлежит к разряду книг пророческих, но и апокалиптических. Теперь вот давайте посмотрим книгу Ездры. Третья книга Ездры, она на рубеже заветов. Открывайте. Их три. Первая книга каноническая, а вторая и третья нет. Так вот, нам надо найти третью книгу. Вы знаете, что Ездра – это эпоха уже после плена Вавилонского. Он привел вторую партию переселенцев, которым персидский царь Кир разрешил вернуться на родину. Вот вторая группа переселенцев пришла под водительством этого ученого священника Ездры. При нем произошла одна из последних кодификаций, пересмотров священных книг Ветхого Завета. Вот определялся канон библейских ветхозаветных книг. И это 5 век до Рождества Христова. Вот согласно этому повествованию, дело представляется таким образом, что в результате пожарищ, в результате депортации и страшного разбоя погибли все свитки в огне. Не осталось ни одного экземпляра Библии. И вот Господь повелел этому Ездре восстановить весь объем этих книг. Он избирает его и будет ему диктовать, а он должен записывать. Это, конечно, неверно, но нас интересует сам процесс, который здесь показан. Вот он избирает себе скорописцев, и с ними после поста и молитвы идет в поле. 37 стих 14 главы. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там». Третья Ездры, 14 глава, 37 стих. Вы не засыпаете? Нет? А то тепло и тихо. 37 стих. «И взял я 5 мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там. И вот на другой день голос воззвал ко мне: Ездра, открой уста твои и выпей то, чем я напою тебя. Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водой, но цвет того был подобен огню. И взял я и пил. И когда я пил, Сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью. И когда уста мои были открыты и больше не закрывались, Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем и не молчал ночью. Написано же были в 40 дней 94 книги. И когда исполнилось 40 дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные. Но последние 70 сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал. Вот отметьте, 14 глава с 37 по 48. Вот эти все свидетельства говорят о том, что человек, встречаясь с Богом и определяясь им на такое служение, переживает вот такие состояния. Апостол Павел тоже скажет, что знаю человека во Христе, который вознесен был на третье небо. Только в теле было это или вне тела, я не знаю. Бог знает. И слышал неизреченные слова, которые невозможно передать на человеческом языке. Вот таким человеком могу похвалиться. И вот за то, что Господь дает мне такие откровения, мне дался ангел сатаны, да мне пакость идеет, чтобы я смирялся. Трижды просил я Господа избавить меня от него, но услышал в ответ: не проси о сем, довольна с тебя благодати моей. И поэтому я терплю, и когда я немощен, тогда я силен. Вот отношение и к здоровью, к физическому, и к состоянию. Когда я немощен, тогда я силен. Вот если бы мы это все с вами понимали, если бы над этим размышляли, мы совершенно бы изменили и свое к себе отношение, и к окружающим, и стиль своей жизни, и все свои взгляды. И все бы лишнее отпало, как ненужная шелуха. Потому что вот таким человеком, говорит, могу похвалиться, а собой нет. Только что разве немощный? Но вот все это Ветхий Завет. А может быть, в Новом-то Завете выглядит все, что по-другому? Ничего подобного. Христос вчера и днесь той жде, и вовеки. Так же и Дух Святой. Если Он говорил в Ветхом Завете, Он же самый говорит и в Новом. Поэтому давайте откроем 10 главу Евангелия от Матфея. В 10 главе, в начале, речь идет об избрании 12 апостолов и наставлении им. А вот с 16 стиха на нашу тему. Итак, читаю вам с 16 стиха. «Вот я, — это Господь говорит, — посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просто как голуби». Вот кто может взять на себя и написать реферат? «Будьте мудры, как змеи, и просто как голуби». Орнитологи вам скажут, что голубь не такая уж смиренная птица, кроткая. Вот когда волк с волком сражаются в смертельной схватке, то тот, кто чувствует, что сейчас ему конец, подставляет шею. И тот останавливается как вкопанный. Он не хочет перегрызать шею. Стоит ему только повернуть голову, вот здесь опять схватка насмерть. Кто их учит? Вот смотрите, волки. А вот я посылаю вас как овец среди волков. Вот представьте овцу в волчьей стае. Что она может им противопоставить? Такую же агрессию волчью нет у ней в природе, этого нет. Да и она одна. Значит, Господь нас ставит в такие обстоятельства, в такое окружение, чтобы мы не отвечали на него агрессией, а побеждали эту агрессию молитвой и взывали к тому, кто единый может нас и спасти в этих обстоятельствах. А вот голубь будет другого тюкать, когда тот уже и умер, а он будет все еще продолжать его тюкать клювом своим. Да и вообще не такая уж чистоплотная птица, похотливая и грязная птица этот голубь. Смотрите, они засидели, все храмы, все памятники. Почему берется голубь? Да не голубь берется, яко голубь, похож на голубя. А может быть, это был и не голубь. И дух яко голубь. Теперь огненные языки, яко огненни. Вот представлялись такими, похожими. А что это в действительности было? Мы не знаем. Так, вот теперь в чем заключается мудрость змеи? Ведь змея ассоциируется у нас с дьяволом. Змей же был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. Он использовал змею в качестве орудия искушения. И вообще к змее вот такое. В чем заключается ее мудрость? Вот если бы вы раскрыли эти и написали бы мне реферат. Было бы очень хорошо, кто по желанию, но я чувствую, это глаз вопиющего в пустыне. Пиши сам. Вот напишите. Только продумать нужно это все, посмотреть толкование, почитать этот образ змеи, проследить. Параллельные тексты посмотреть, чтобы получилось что. А вот дальше Господь говорит... 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час... Дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Отметьте это. Это значит с 16 стиха по 20. Не думайте и не заготавливайте заранее речи. Дано будет вам, что сказать. Ибо не вы, но Дух будет говорить в вас. И вот нужно взять в качестве эпиграфа и заключительного к этой теме стихи из соборного послания апостола Петра. Открывайте второе соборное послание Петрова, и нам с вами надо найти будет первую главу. В первой главе есть удивительные слова. Перед этим он говорит, что он вспоминает голос Небесного Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный», когда мы были с двумя другими апостолами на горе Хавор. И он говорит, 18 стих, «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе, с Христом». А вот дальше на тему «И при том». Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. А утренняя эта звезда – это и есть сам Господь. В Апокалипсисе он так и назвал себя «Я есть звезда утренняя». Так вот, когда вы будете изучать Священное Писание и обращаться к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, постепенно этот свет будет усиливаться в вас, и он высветит в сердце вашем утреннюю звезду Господа, автора этих слов, автора этого Писания. И он исполнит светом своим всего человека. Это было бы прекрасно. И дальше он пишет, что зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Отметьте, 2 Петра, 1 глава, 19-21 и 21 стих наизусть. Будучи движимы Духом Святым. Отметьте, 2 Петра, 1 глава, 19-21 и 21 стих наизусть. Ибо никогда пророчество